0: Это «Градусы». Трек «На ресницах» на радио номер один в России. Время замедляется, лица улыбаются. Вот такие вот поэтические строчки от меня, от Миши Зайцева. Да, впереди больше хитов, больше музыки. Джон Саммит появится уже вот-вот. Деволт и Джулия Чорчин и Фидья. «Shades of Blue». Также «Slow Down», «Набо» и «Мунья». Совсем скоро никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Sad Girls, Биби Рекса и Дэвид Гетта на радио номер один в России. Хочется сказать, что не время грустить на самом деле, даже несмотря на то, что осталось буквально несколько дней до окончания летнего сезона 2026 года. У нас впереди осенний сезон, и он будет красочный, он будет замечательный. Мы сделаем для этого все. Больше хитов на Европе Плюс впереди. Bands & Boons красит твое постепенно начинающееся московское утро, да, ну или если оно не московское, то просто утро любого чудесного города, где бы ты сейчас не находился, если ты так рано встал, наверняка есть какие-то важные дела. А если бессонница, то Sorry, I'm Here for Someone Else — прекрасный трек для того, чтобы получить удовольствие и скрасить свою атмосферу. До этого Шакира и Бёрна Бой, Дай-дай, летим вперед.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Элла и Калия, Dive Into Me. Также сегодня никуда без Two Colors и Heavy Metal Love.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: Вот они, настоящие хитмейкеры. Группа Cat's Eye, Animal на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. 4:20 утра в Москве. Можно уже просыпаться. Можно уже смело подниматься с кровати, чтобы день был больше и много дел было сделано сегодня. Да, Haven впереди, Тимофей Бартс, Брэнна Стереби. Также дайте успеем послушать Take Me There на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

ритмичная атмосферная работа от Тима Белорусских на Европе плюс. Мысли впереди, больше хитов, больше музыки. Меня зовут Миша Зайцев. Йоко для тебя поставлю Simply Falling. И также Дракула прозвучит от Тэмми Пала и Джани. Никуда не уходи.

0: Кьюджал, Эмин Анджел и Ультранейт, Moving to the Sun, Европе Плюс, 4.50 уже в столице. Мы двигаемся к финалу этого часа. Кто нас там ожидает? Крейг Дэвид и Sting, Rise and Fall. Послушаем, получим настоящее удовольствие сразу после отличного произведения от Риалто. No one leaves this discotheque alive. Делай громче, просыпаемся вместе.
1: Дебют недели Шакира и Burna Boy, Die Die. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в столице.
1: Крутой подъем.
2: Ну что, я рад всех приветствовать. Пятница наконец-таки наступила, красотка. Да, ждали ее долго и вот дождались. У нас прекрасные планы на это чудесное пятническое утро. Меня зовут Миша Зайцев. Крутой подъем на Европе Плюс. Я, значит, что хочу сказать. Во-первых, ну я всех поздравляю. Мы проснулись, улыбнулись. Кто кофеек уже заварил, тот молодец. Кто еще нет, ну есть масса попыток для этого. Удачный созвон. Впереди у нас будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает. Дарим крутые шоперы от Европы Плюс каждому. Также гороскоп, новости, хиты. Все впереди. Не советую надолго и далеко отлучаться. Тедди Свимс нас встретит этим утром. Мистер Know It All сразу после Never Go Away Сибул. Ну а прямо сейчас Ever Since You Left Me, French Montana и Max B. Делай громче. Крутой подъем на Европе Плюс.
0: Крутой подъем. На Европе Плюс.
3: I went deaf on the bitch.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Ну что, большая, я бы даже сказал, грандиозная новость для игроков, для игроманов. Ну ладно, грандиозная, мы и так знаем, что GTA 6 выйдет. Вот это грандиозная новость. А новость чуть поменьше, но тоже такая достаточно весомая. Первый геймплей. Недавно показали, компания Rockstar Games провела расширенный показ проекта. Разработчики поделились отрывками игрового процесса и раскрыли новые детали. Что известно, следующая часть станет гибридом GTA 5 и Red Dead Redemption 2. Вот, открытый мир почти в два раза больше, чем в прошлой игре. Все действия будут разворачиваться в Сити, ближний бой улучшен, главный герой может потолстеть или наоборот превратиться в культуриста, собственно, как и было в прошлых частях, только здесь, конечно, это все будет с невероятно красивой графикой, и, возможно, на это будут влиять какие-то процессы, включая еду, тренировки. В общем, мы приближаемся к реальной жизни, да, то есть нужно будет позаниматься, чтобы хорошо выглядеть, или поесть, чтобы набрать. Возможно, GTA 6 будет причинять больше нервов, чем реальная жизнь нам в этом плане. Ну, собственно, есть полный 26-минутный геймплей. В ролике показали разные там боевки, активности в открытом мире и сюжетные кат-сцены. На прохождение игры уйдет более 80 часов. Выход состоится 19 ноября, пока эксклюзивно на PlayStation 5. Конечно, для многих и многих, в том числе и жителей России, GTA — это культурный феномен. Я сам помню, как однажды включил San Andreas и не мог оторваться. И вот уже со всем скоро будет следующая часть. Станет ли она такой же культовой, как и многие прошлые? Ох, не знаю. Посмотрим. Backstreet Boys впереди. I want it that way. Также Кайго и Макс Макноун. Take me back прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: I Want It That Way. Это Backstreet Boys на Европе Плюс. Легендарный хит. Впереди больше такого классного звука. До гороскопа совсем немножко осталось. Let Me Be. До этого успеем послушать The Second Voice. Также Tate McRae появится, споет Sports Car.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской.

области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, самое время узнать, что ж звезды нам рекомендуют на эту пятницу. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства. Львы, этот день несет массу дел и суеты. Девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего. Вот что советует нам Вселенная. Впереди больше китов, больше музыки. Удачный созвон уже совсем-совсем скоро. Сразу после KDDK, Бамбалея и Тандера от Imagine Dragons успеем послушать прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: ZDK, Бамбалайо. Здесь, на Европе Плюс, уже 5.34. Самое время попробовать подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, сравним три последние цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, каждый получит классный шопер от Европа Плюс. 7456565, код Москвы 495. Жду звонков.
1: On s'est fait la...

0: Удачный созвон.
1: Ну что, самое время проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Ильнат. Ильнат, большой тебе привет и доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай, как твои дела, как поживаешь?
2: Да, все хорошо. Сижу на работе, жду, когда рабочее время начнется.
1: Вот так вот, да? То есть, как будто бы заранее приехал, получается?
2: Ну, да, немножко пораньше.
1: Хорошо, то есть ты можешь назвать себя пунктуальным человеком?
2: Обязательно.
1: Обязательно. Это очень важное качество, особенно в наше время. Ильнат, замечательно. У нас ты не один в гостях. Еще сегодня с нами Ирина. Ира, и тебе тоже большой привет. Ир, ты здесь?
3: Да.
1: Замечательно. Ну, и как твои дела? Ты пунктуальная тоже или нет?
3: Ну, конечно.
1: Хорошо. Если пунктуальность присутствует у нас у всех, в том числе у меня, хотя я бы не назвал себя на 100% вот таким человеком, да, потому что иногда бывают моментики, мои друзья особенно знают. Но я всегда стараюсь возместить свои опоздания энергетикой и классным настроением, которое дарю друзьям, которые первые 10 минут обижаются, потом говорят, ладно, Миш, хорошо, что ты пришел. Ребят, ладно, самое время поиграть в удачный созвон, сравнить последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, то все, подарки получите. Шоппер от Европа Плюс. Готовы пробовать?
3: Давай.
1: Окей, ну тогда не буду вас томить. Погнали. Ильнат, ты первый дозвонился, поэтому давай последнюю цифру своего номера телефона. Что ж там?
3: 4.
1: Так, Ира, у тебя?
3: 7.
1: Эх, это не совпадение. Ну ладно, давайте, Ильнат, давай предпоследний. У нас еще есть 2 попытки.
2: 2.
1: Предпоследняя 2. Ир, у тебя?
3: 9.
1: Эх, тоже не то. Ну ладно, может быть, у нас удастся с третьего раза. Ильнат, третья с конца. Что там?
2: 3.
1: Ира, у тебя?
3: 2.
1: Эх, это было близко! Ну, ребят, знаете, я вам вот что скажу. Во-первых, сегодня пятница. Во-вторых, мы с вами все пунктуальные. В-третьих, вы определенно заслужите аплодисментов уже, по крайней мере, потому что мы с вами с утра встретились здесь. А не для вас.
2: Да, согласен полностью.
1: Конечно, пускай эта пятница пройдет шикарно. У нас вон до конца лета осталось буквально каких-то пара дней. Я правильно понимаю, Ильнат, у тебя выходные, да, вот суббота-воскресенье или нет?
2: Выходные, да, завтра, послезавтра.
1: Хорошо. И как

0: Too Late to Cry, Вивьена Хара и Адриан Сенес. Здесь на радио номер один в России. Больше хитов впереди. Отправляемся в следующий час крутого подъема на Европе+.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть часов утра в столице. Пока вы там просыпаетесь, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Запуск 5G в России не позднее конца будущего года анонсировала Минцифра.
2: Вау.
3: Да, при этом стандарт связи пятого поколения сначала появится только в городах с населением больше миллиона человек. Завершить процесс собираются до 31 года. Представители крупнейших российских сотовых операторов ранее сообщили о готовности к запуску сетей 5G в России. Как отметили в Мегафоне и Билайне, ожидать увеличения скорости в 10-20 раз пока не стоит. Причина в том, что сотовым компаниям пока еще не выделили так называемый золотой стандарт, но поэтому можно рассчитывать на то, что...
2: Что-то перегружаю, включаю, выключаю, и вот занимаюсь вот этими всеми делами.
3: Ну, подожди следующего года.
2: Ага, и все полетит.

0: можно было купить
1: что
0: тогда?
1: Что же такое можно было?
0: Два городских дома и табун лошадей.
1: Вот так вот. Серьезно, серьезно. Знаешь, меня вот что интересует, Паш, когда мы... Будет ли такой день, когда скажут, все, мы все раскопали, больше ничего нет уже. Сколько лет раскопки и все время что-то находят, что-то где-то.
0: Я думаю, все еще впереди.
1: Да, просто я уж думал, что ну все уже ценные вещи уже откопали,

0: Вот она, та самая поп-дива и Мартин Гаррикс на фите Bizarre на радио номер один в России. Хочу тебе напомнить, что нас ты можешь слушать не только через радиоприемник, не только находясь в машине, в пути куда-либо, но и в своем смартфоне, если скачаешь приложение Европа Плюс, Радио Хаб, оно называется. Скачиваешь приложение, там можно загрузить все шоу, подкасты, можно послушать эфир там же. И, собственно, прямая трансляция с нашей студии тоже там есть для всех и для тебя в том числе. Поэтому обязательно скачивай, будем ближе друг к другу, будем чаще слушаться и видеться, где бы ты ни находился. В море, в горах, в месте, где нет связи, все доступно, можно скачать. Скачивай Radio Hub, приложение Европа+. Больше хитов впереди, Nathan Goshen впереди, Thinking About It, также On the Break of Dawn, Cartoon и Кристиан Ярви, Кити Флорентайн тоже появится прямо сейчас. Делай громче. Летим далее в это утро вместе.
1: Крутой подъем.
2: На Европе+.

0: Реклама.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, самое время послушать советы вселенной. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов. Близнецы, многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства сегодня. Львы, этот день несет массу дел и суеты для вас. Девы, ничего не планируйте заранее. Моментальные решения окажутся интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках. Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас бояться в этот день. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. Рыбы, без сожаления избавляйтесь от всего лишнего и отжившего. Вот что советуют звезды в эту пятницу. Впереди у нас музагруз, сразу после диджея Гожи, Джейсон Деру, и Мелоди, Мичико, и также End of the World. Успеем послушать Майли Сайрус прямо сейчас.

0: Не так давно Джейсон Деруло разместил в своих социальных сетях танец, и не просто танец, а целую поставленную, поставленный танец, если это можно так назвать, от команды очень известных танцоров Last Wings и еще ребят, которые поддерживали, очень именитые, именитые люди в этой индустрии, станцевали под Мичико, и это было очень круто. Мне попался ролик в рекомендациях, я смотрел, не отрывая взглядом. Да, мы что делаем дальше? Музагруз 745-6565, код Москвы 495. Набирай, поболтаем, поиграем. Если правильно ответишь на вопрос, получишь классный шопер от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: 18+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Смотри лучшие фильмы первым.
8: Вместе с Европой Плюс.
7: Один час.
9: Кто это?
10: Твой сын у меня.
9: Что?
10: Это очень простая игра.
7: Один шанс спасти сына.
9: Я не могу никого убить.
10: О, я думаю, можешь.
11: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
7: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
11: Забери свой билет на Европе Плюс.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, самое время определиться, кому мы сегодня подарим или не подарим. Все будет зависеть от результата Муз-загруза. Классный шопер от Европа Плюс. Владислав у нас сегодня в гостях. Влад, привет тебе.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Ну, как поживаешь? Рассказывай.
2: Прекрасно. На работу еду.
1: О, замечательно. Красота. У нас осталось пару дней до конца лета. Как лето прошло? Какие-то самые яркие моменты, впечатления, эмоции, встречи? Что было?
2: Новая работа и весь в работе. О. Вот мое лето.
1: Вот так, я понял. Ну, получается, продуктивно прошло?
2: Да, очень даже.
1: Ну, окей. Ну, хорошо, ну, это замечательно. Замечательно. Работа, она никогда лишней не бывает. Мы таким образом, так сказать, и финансы наши, финансовое состояние улучшаем, и уверенность появляется в будущем. Так что у меня тоже так часто бывает, что основную часть лета я провожу в рабочем режиме. Но и не сказать, что мне грустно из-за этого. Хотя, конечно, когда я наблюдаю то, как мои некоторые друзья в социальных сетях постят свою жизнь во время летнего периода где-то на океане, на морях, я смотрю и думаю, ладно, хорошо, я потом тоже обязательно. Ну, а пока поработаем. Ну, ладно, Влад, хорошо. Значит, поиграем сейчас в Муз-загруз с тобой. Ты как, готов?
3: Готов.
1: Угу, супер. У меня есть вопрос. Вопрос следующий. Кто из этих певиц в 15 лет начал ездить между Барбадосом и США на школьных каникулах, чтобы записывать демо? Ну, а потом она, конечно, стала суперизвестной певицей. Кто это? Может быть, это речь о Рианне? Это Дуа Липа у нас, да. Может быть, Дуа Липа? Или же Рианна? Два варианта такие есть.
3: Пускай будет первый вариант.
1: Первый вариант. Давай еще раз, смотри. То есть, первый вариант у нас Dua Lipa, да, Don't Show Off прозвучала песня. Я просто, знаешь, думаю о разных исполнительницах. И вот здесь вот, здесь почему-то Риана у меня находилась в голове. Не знаю даже почему. Да? Итак, вариант один — это Dua Lipa. Вариант два — Рианна. Кто из этих девчонок в 15 лет еще, когда школьницей она была, ездила, моталась из Барбадоса в США, записывала демки, ну, потом, конечно, контракт со звукозаписывающей компанией и, ну, невероятная карьера. Dua Lipa, вариант 1. Рианна, вариант 2. Твой ответ?
3: Dua Lipa, первый вариант.
1: Dua Lipa, первый вариант. Хорошо, принимается. И это... К сожалению, нет, Влад. К сожалению, нет. Это же, знаешь, вот легкая подсказка-то была у меня в голове, что я-то думаю, Барбадос, конечно, Рианна. И вот звучит кусочек трека Dua Lipa, а я о Рианне думаю. Ну, Рианна, конечно, она же родом из Барбадоса. Там все про нее знают. У нее все постоянно ее упоминают во всевозможных СМИ, что вот девчонка из Барбадоса стала вот такой вот великой звездой. Влад, ну, надо изучить биографии известных. Обязательно, конечно. Я жду тебя еще в крутом подъеме на Европе Плюс по будням с 5 до 7. Обязательно, обязательно звони. Классного тебе окончания лета. Еще услышимся. Пока-пока.
3: Спасибо. Хорошего дня.
1: Больше хитов впереди. Fast Boy, Music Sound специально для тебя прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

просто крутейший трек от Фастбоя, Music Sounds. Не так давно я добавил его в свой плейлист, хожу и бесконечно Music Sounds звучит в моих наушниках. Что у нас будет звучать в финале этого часа, рассказываю. Stromae, Tulemem, также Олала послушаем от KDDK. Ну и бригаду, ждем Вэлла и Вики здесь уже совсем-совсем скоро.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Единая система учета платежных карт начнет работу в России. Стало известно, сколько в нашей стране миллиардеров. И самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch. Далее подробности. Единая система учета платежных карт начнет работу в России с 1 сентября. Как пишет «Известия», система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах, ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября следующего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная контора должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих банковских карт. Куриное мясо заняло первое место в мире по уровню потребления среди всех видов мяса. Основная часть мирового спроса приходится на Китай и США. Эти страны съедают почти треть от общего потребления курицы. Как пишут аналитики, в 20 веке курица считалась продуктом, доступным в основном обеспеченным слоям населения, а в 21 веке она стала одним из главных источников белка для жителей разных стран. Эксперты отмечают, что рост популярности курятины связан с ее доступной стоимостью, эффективным использованием кормов и быстрыми темпами производства. Россия по итогам прошлого года заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их в стране 151, говорится в свежем исследовании. Авторы доклада отмечают рост как числа российских миллиардеров, так и их совокупного состояния. Этому, по оценке экспертов, способствовали динамика валютного курса и процентных ставок, а также увеличение доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли в Азию. Первые три места в рейтинге занимают США, Китай и Германия. Самая ожидаемая игра года уронила серверы Twitch. Разработчик устроил официальный показ 27 минут геймплея Grand Theft Auto 6. Это первая официальная презентация после череды сливов в интернете. Игрокам предстоит управлять двумя персонажами, как и в прошлой игре серии. Между ними можно будет переключаться. При этом персонаж, которым игрок управляет в конкретный момент, ведет себя активно и всячески помогает. Выход игры запланирован на 19 ноября, но до этого разработчики несколько раз переносили сроки. В завершении выпуска курса валют доллар подрос 85,95, а евро тоже прибавил 100 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 7.03. Всем отличного дня!

0: 7:03 в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро, доброй пятницы.
0: Доброй пятницы. Добрый?
1: Добрый, конечно.
0: Нормально?
1: Конечно, да.
0: Отлично выглядишь.
1: Спасибо большое.
0: Отлично.
1: И ты? Спасибо. И ты?
0: И я?
1: Да.
0: Что я?
1: Хорошо выглядишь.
0: А, все, спасибо. Я думал, а ты? И претензии
1: какая-то будет. И стрижка-то новая.
0: Ой.
1: И свитер... хороший, чистый.
0: Да, сегодня в чистеньком. Спасибо, что заметила.
1: Пожалуйста.
0: Да. Наверное, это плохой знак для меня, что ты замечаешь, когда я в чистом.
1: Да нет. Ты всегда в чистом.
0: Ну да, да. Вы знаете, то, что мы работаем на радио, не значит, что нам не нужно ухаживать за собой. У нас тут онлайн-трансляция.
1: Мы следим, да. Стараемся следить.
0: Забегайте, кстати, посмотреть... как тут все у нас происходит. Ну, если интересно. Если есть другая дела поважнее, то, пожалуйста, занимайтесь тоже. Мы тут в тоновом режиме тоже с удовольствием поприсутствуем. Так, начнем. Там и деньги, и подарки, и новости, скандалы фактового зала.
1: И музыка.
0: Впереди бригада у Music Awards.

0: Бригада У. Music Awards.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада У Music Awards на Европе Плюс. Начинается. Вики, коллега,
2: да.
1: Я поздравляю тебя. День рождения Книги рекордов Гиннесса.
2: Ой, спасибо большое, обожаю Книгу рекордов Гиннесса.
1: А ты
2: там всегда
1: стала...
2: можешь что-то интересненькое найти. Например, нас.
1: Ты стала чуточку больше любить эту книгу, когда мы
2: конечно.
1: Туда попали?
2: Конечно.
1: Хорошо.
2: А ты?
1: Да, конечно. Скромненько, конечно, мы. Уже который год об этом говорим. И сегодня номинация номер один на радио номер один. Решили не брать Книгу рекордов Гиннесса. Решили взять рекордсменов посерьезней.
2: Давай.
1: Ребята, чьи треки чаще всего попадали в Еврохит Топ 40.
2: О, это серьезно.
1: И сейчас будет девчонка, у которой 24 песни было в Еврохит Топ 40. Бритни Спирс. Против нее сегодня абсолютный лидер, тот, кто чаще всех остальных попадал в Еврохит Топ 40 со своими хитами. 30 треков было там. Дэвид Гетта.
2: Ну, я опять не завидую нашим слушателям.
1: Да.
2: Надо же голосовать, надо же выбирать. Нет, ну это сложный выбор.
1: Надеюсь, кто-то не включил Европу Плюс ровно на 2 секунды. Я не завидую нашим слушателям переключить. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте вот как-нибудь, как сможете.
1: Голосуйте сердцем. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Фанкл, бригадил на Европе плюс 7.1 с Москвы, Вики.
1: Да.
0: Ну, давай разбираться на этой неделе в финальный раз, кто победил бригаду Music Awards.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: Там схватка была ожесточенная.
1: А я говорила, выбор сложный.
0: Треки летели в разные стороны, но набрав 51 и с хвостиком процентов, побеждает Бритни Спирс.
1: Ну, послушать Бритни, мне кажется, это всегда хорошая идея.
0: Токсик, ребята.

0: Мы, это Айова, бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: А, ты ведь понимаешь, что от чего, то, что ты расскажешь, именно от этого зависит то, как мы пройдем в выходные. Пожалуйста, что будет дальше?
1: Ну, я расскажу про новый рейтинг прикольный. Ты же любишь статистику?
0: Да, пока
1: мне
0: хорошо.
1: Мне кажется, статистика греет перед выходными. Нет? Не так работает обычно?
0: Ты давно меня прочитала, как книжка,
1: конечно. Вот, поговорим об этом.
0: Подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Мороженое – это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов. Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: период, как-то ночные клубы заменяются барчиками.
1: Не, ну в Бангкоке, мне кажется, там все гудит.
0: Бангкок как будто бы единственной обителью остался, ну, того времени, когда там...
1: Не, ну ты видишь, в Бангкоке хорошо, что, во-первых, соотношение цена-качество хорошее, во-вторых, виды есть красивые.
0: Да-да-да, видали мы эти виды красивые, бангкокские.
1: Да, среди европейских городов у нас выделяется только Берлин. Ну, на 10 строчке еще Амстердам.
0: Амстердам.
1: Это далеко, далеко, конечно.
0: Да.
1: Вот, а так, мне, конечно, очень...
0: То ли дело Бангкок. Он буквально рукой подать.
1: Да. Но меня удивила 7-я строчка, это Йоханнесбург.
0: Йоханнесбург?
1: Да, это город в ЮАРе. Но я думаю, что... Ну, там могут быть интересные тусовки.
0: Думаешь?
1: Но я думаю, что не очень безопасно.
0: А на чем основано твое мнение?
1: У меня знакомая была в этом городе. Сказала, что это была ошибка ее брать там пересадку. Она говорит, такие дешевые билеты. Я еще удивилась, почему такие дешевые билеты.
0: Так, ну что, Йоханнесбург выучен на 3%.
1: Получается так.
0: Интересно.
1: Классные тусовки. Надо ехать. Греция переживает новый туристический бум. Есть ли предположение, почему?
0: Анонсировали... Приготовление греческого салата мировыми силами.
1: Ну нет. Кристофер Нолан снял «Одиссею». Все посмотрели «Одиссею», захотели сразу туда поехать. И среди знаменитостей тоже много таких людей.
0: А он не на зеленке снимал, в Греции прям.
1: Прям в Греции, да. Премьер-министр Греции даже организовал видеоконференцию с Кристофером Ноланом.
0: Да ты что?
1: Сказал ему: «Кристофер, спасибо тебе».
0: Это была короткая конференция.
1: Спасибо. Хочется отметить вклад фильма в стимулирование глобального интереса к древнегреческой культуре. И более того, еще новый сезон «Эмили в Париже» частично будет сниматься в Греции, поэтому там просто сейчас ажиотаж.
0: Но Новой Зеландии нужно побеспокоиться, а то...
1: Согласна.
0: А то что, все туда да туда.
1: А
0: ты была в Греции?
1: Да, была.
0: А где была?
1: На Крите.
0: И как?
1: Очень классно.
0: Круто. Хорошо концерт прошел?
1: Нормально, нормально, да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 28 августа.
1: Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, нам ничего не нужно планировать заранее. Моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Walk with me, это Феликс Сен и Шаус, бригаде У на Европе плюс 736 в Москве. Давайте поиграем первую мысль, ребята. Давайте это сделаем. Без вас мы вообще никуда.
1: Сегодня играет Вэл, нужен очень-очень нужен. Или напарник, или напарница.
0: Очень нужны, потому что, ну, как показывает практика, вся надежда на вас. Вся надежда на вас. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове этим утром будет облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня температура воздуха составит около 28 градусов выше 0. Будет пасмурно, ветер восточный до 7 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
4: А почему мы так долго гуляем?
5: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 19.

0: Выбирайте с чувством.
1: Максидом. 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Ultima City, Артель, Белые ночи и Клубный дом Приоритет. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Лидер». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии «Рекорде.ру».
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 07 70.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО». 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
6: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: your mind, 'cause I see a strange look in your eyes, and every time it's there. Я то вырубай, чтобы мы тебя хорошо слышали.
1: Так, сейчас, секунду.
0: Так.
2: Давай, давай.
0: Вот вы сейчас.
2: Чтобы был чистый звук.
0: Так? Гораздо. Валер, где ты живешь?
1: А, в Санкт-Петербурге.
2: В Санкт-Петербурге, хорошо.
0: Валер, мы с тобой играем в первой мысли в одной команде. Вики, как будешь возвращать? Наверняка каким-то выдающимся способом.
2: Выдающимся. Эффектно.
0: Валер, удачи.
2: Итак, Валер, у меня для тебя спасибо. Несколько фразочек. Они не закончены. Твоя задача придумать окончание, потом то же самое сделает Вэл. И если совпадете, победа твоя. Хорошо?
1: Отлично. Поехали.
2: Давай пробовать. Панамка, шляпа и...
1: Ушанка.
2: Угу. Зеленоглазая девушка по имени...
1: Вики.
2: Хорошо, подходит, мне нравится. Ласковая.
1: Ласковая, да?
2: Угу.
1: Ласковая девушка, давай так.
2: Хорошо, хорошо. С серой рубашкой идеально сочетается галстук такого цвета.
1: Черный.
2: Угу. Ну и последнее. Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот.
1: Еще раз.
2: Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот. Вот сколько.
1: Сколько было троек?
2: Да.
1: Три.
2: Ну шикарно. Возвращаем Вэлла. О, опять available.
0: Available. Спасибо, что включила звук моего телефона после 8 вечера.
2: 7. Кого-то обманываешь.
0: Давай я продолжу.
2: Давай. Панамка, шляпа и...
0: Кепка.
2: Нет, ушанка.
0: Быстро погода меняется в Питере.
2: Да. Зеленоглазая девушка по имени...
0: Таня. Не знаю, просто вот.
2: Нет, конечно.
0: Татьяна.
2: Я же на тебя смотрю глазами. Своими чуть-чуть зелеными.
0: Вики, да? Виктория,
2: ну, конечно,
0: Вики.
2: Да. Ага. Ну ладно, ну все.
0: Поторопился.
2: Да, да. Ласковая.
0: Моя. Нежная. Губы твои. Нет? Нет?
2: Никто? Девушка.
0: Да,
2: девушка.
0: Девушка, ласковая девушка моя.
2: Давай, к серой, с серой рубашкой идеально сочетается галстук такого цвета.
0: Черный. Черный?
2: Да.
0: Чего тут не загадывать? Он, очевидно, черный. Валера, есть победа, но добьем быстренько остальное.
2: Сколько у меня было троек в школьном аттестате? Да вот...
0: Нисколько.
2: Ну нет. Валера, я не знаю, может, придумал, конечно, но сказал, что три тройки.
0: Три? Нет.
1: Я же придумал.
0: Конечно.
2: А на самом деле...
1: То на самом деле я уже, наверное, не помню.
0: Окей, это было последнее. Так, это было последнее?
2: Это было последнее.
0: А, ну все, Валер, есть победа, лови подарок.

0: Валера, поздравляем с термобутылочки тебе. Хорошего дня и веселых молодец. Выходных. Звони.
1: Ребят, спасибо за хорошее настроение.
0: Спасибо, счастливо.
2: Пока.
1: Все, пока-пока.

0: Сори, это Мадонна, Бригадю на Европе плюс 7.50. В Москве у нас впереди саундчик. Пятничный такой, веселый, позитивный. Решили поговорить о том...
1: О боли.
0: Когда вам больно, но не о физической боли. Вики, вот приведи пример.
1: Да нет, я просто вспомнила историю. Давнишнюю, очень давно это было. Уже, слава богу, не так, да. Когда я ходила еще в солярий, сейчас не хожу, это вредно. И в вертикальных соляриях иногда бывает кнопка включения солярия наверху. А он, в принципе, высокий. То есть, что ты смеешь? Ты знаешь, там высоко.
0: Я представил ситуацию, где ты стоишь красивая такая и пытаешься...
1: прыгать. Но прыгать не получалось, поэтому я конструировала конструкции, все-таки я дочь инженера, которые вот смогла включить эту кнопку. Потом расскажу, как это сделала.
0: Ребята, расскажите о ваших ситуациях, когда вам было больно, но речь идет не о физиологии.
1: Я расскажу в следующем части, тебе понравится. Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14 19 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: Пятерочка доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
16: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
12: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
17: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
12: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: radioplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:58 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем истории про боль, но не физическую, такую моральную.
2: Морально.
1: Мне нравятся люди, которые идут против правил и в саундчек отправляют письменные сообщения.
2: Но мы все принимаем.
1: Интересно, боль, когда вечером приготовила вкусный суп, ложась спать, уверена, что муж поставит его в холодильник, а утром застаешь кастрюлю на том же месте, на плите. Конец.
2: Боль.
1: И конец супа, я так полагаю.
2: Да.
1: Ну и еще одно голосовое.
3: Вот у меня боль так боль. Недавно видела соседа, который мне уже определенное время нравится, как он поцеловал другую девушку. Вот и все, конец истории.
1: Так,
2: да,
1: ну тебя,
2: сестра.
1: Тебя мы знаем, соседа нет. Наверняка он тебе недостоин, и той девушке вообще не повезло,
2: вот,
1: что она его встретила. Да, точно, точно.

0: снится, когда градусы. Ты знаешь, да, мне периодически снятся ночью песни. Вот сегодня я проснулся, и этот трек.
1: Серьезно?
0: Да,
1: круто.
0: Да. Это «Градусы» в бригаде «У» на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. МИД России прокомментировал визит главы ЦИК.

разработчиков нет возможности обновить свои софтинки до актуальной версии. Ведомости пишут о том, что ограничения есть и со стороны Центробанка России. Дело в том, что все программные решения, которые используются для доступа к платформе цифрового рубля, должны быть сертифицированы по установленным классам защиты. И сейчас банковские айтишники ищут решение, которое бы соответствовало требованиям ЦБ и было интегрировано в приложение для системы iOS. Более 20 миллионов километров проехали беспилотные грузовики по российским дорогам. Такой пробег они смогли сделать, начиная с 2023 года. Всего по нашим дорогам сейчас курсирует 121 автономный российский грузовик. Минтранс сообщает о том, что за все время эксплуатации робофур не было зафиксировано ни одной аварии с их участием. Сейчас роботизированные фуры курсируют по трассам М11 Нева, М4 Дон, а также по трассе М12 и по ЦКАДу. Пока их работу контролируют операторы, но движение уже осуществляется полностью в автономном режиме. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 95 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей и 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну что ж, еще одна глава пройдена, еще одна страница прочитана.
1: Еще одно лето позади.
0: Да, молодец, молодец. Чувствуется, что ты даже не искренне страдаешь.
1: Я искренне страдаю, конечно.
0: Ну, это тоже хорошо.
1: Ну, я еще, знаешь, я планирую из последних 3 дней выжить максимум.
0: Так давайте выжмем максимум из финальной пятничной летней everyday.
1: Давайте, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Бригаде Свинс, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.09 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, снова будем путешествовать музыкально чартером Бригады У. Вики, прежде чем мы выясним, в какую страну летим, я дам тебе одну очень отдаленную подсказку.
1: Давай, отдаленную, обожаю отдаленные подсказки.
0: Ты постарайся ей воспользоваться как надо. Мы летим в Корею. Теперь скажи, куда? В какую?
1: В Сеул, наверное.
0: Но, скорее всего, хотя в Северную я бы с удовольствием, кстати, попутешествовал бы. Летим в Северную Корею, а там ребята написали трек в честь нашего Александра Попова.
1: Ой!
0: Да. Коллектив называется «Ки-Ки», а трек называется «Поп-офф, поп-офф».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка, бригадюн на Европе Плюс. Начинайте, кто нам позвонил. Алло, привет.
1: Доброе утро.
2: Привет.
1: Меня зовут Роман.
0: Привет, Рома. И...
1: Привет, привет.
0: И кто-то еще здесь.
2: Привет.
0: Привет. А тебя как зовут?
2: Наталья.
3: Наталья.
0: Наташа. Все,
3: Рома и Наташа.
0: Где ты живешь, Наташа?
2: Город Тверь.
3: Угу.
0: Тверь. Ага. Рома, а ты?
1: Я в Москве.
0: В Москве. Итак, ребята, да, начнется финальная пятничная эвридейка этого лета.
3: Итак, мы вам будем говорить словосочетания, которые звучат достаточно странно, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача вернуть на место.
0: Ну давай быстренько, вот сразу, не раздумывая. Кузыкальный мритик.
3: Музыкальный критик.
0: Да, да. И вот по такому образу и подобию будем играть. С кем начнешь, Вики?
3: А кто готов? Ром, Наташ, кто хочет первый?
2: Давайте я.
0: Хорошо, Вики, с кем начнешь?
3: С Наташей. Давай, у нас будет женская команда.
0: И мужская.
3: А вас мужская.
0: Окей.
3: Итак, Наташ, поехали. Вобрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, стичка-пиничка.
2: Стичка-пиничка.
3: Да, хлинный двост.
2: Длинный хвост.
3: Да, петня лагода.
2: Песня «Погода».
3: Летняя погода.
0: Да, да, да, да. Наташа так сказала. Сколько? Четыре.
3: Ага.
0: Вам, Наташа, выдающийся результат. Лучший сегодня в эвридейке. Пока что. Рома, ты здесь?
3: Сдавайся.
1: Я здесь.
0: Не, Ромка не такой. Рома, начинаем. Лот Кеопольд. Лот Кеопольд.
1: Кот Леопольд.
0: Да. Товенький нелефон.
1: Еще раз.
0: Товенький нелефон.
1: Новенький телефон?
0: Да. Слазированный грок.
1: Глазированный сырок?
0: Да. Красивая сирень.
1: Красивая сирень?
0: Да.
3: Ну, Рома, получается... Не получилось, да, уже поздно.
0: Уже поздно угрожать. Но получается еще один лучший результат.
3: Получается 4-4.
0: 4. Наташа, Рома, победная ничья.
2: Ура.
0: Ну и... ловите, ловите подарки.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс.
0: Поздравляем, Наташа, поздравляем, Рома. Колоночка ваша.
1: Спасибо.
0: Небольшая, но очень мощная.
2: Спасибо.
0: Хороших выходных, ребята, и звоните еще. Счастливо.
3: Пока.
1: Спасибо, счастливо.
2: Пока.

0: Hello, это Мизмо, бригадю на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Вики.
1: Да?
0: Мечтала ли когда-нибудь ты иметь хвост?
1: Ну, не знаю. Не знаю.
0: Не знаешь? Прям никогда об этом не задумывалась.
1: Ну, вот когда я смотрю на обезьянок, мне кажется, это очень удобно лазить по деревьям с помощью хвоста. Ну, и, кстати, с помощью хвоста можно же, я не знаю, что-нибудь держать в руках там. В хвосте, получается, сумку нести.
0: Ну да.
1: Если хвост сильный.
0: Но только если ты не слон.
1: Ну, только если ты не хвост. Да, не слон.
0: Короче, сегодня у нас в фактовом зале хвосты. Кое-что нашли, расскажем здесь, на Европе+.
2: Реклама. В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
10: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматологом, стетоскопом и удаление.

0: и Prey. Это Coldplay Бригаде У на Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вики, начинаем.
1: Ну давай.
2: Фактовый зал в Бригаде У.
0: Браво, Вики.
1: Спасибо.
0: Браво,
1: большое.
0: Мэр. Let's get ready to ramble. Хвосты сегодня в фактовом зале.
1: Ну давай, давай. И я расскажу про чудесную птичку, которая живет в Новой Гвинее.
0: Ага.
1: Она называется, вот я не знаю, как правильно ударение вставить. Сейчас, подожди. Ленточнохвостная астропия, наверное, да?
0: Да, да, да.
1: Или астропия, вот как ты думаешь?
0: Я думаю, никто не осудит.
1: Кроме птички. Она идет вообще-то астропия. Вот. Рекордсмена по самой впечатляющей пропорции хвоста и тела. То есть она сама маленькая, ну, примерно там 32 сантиметра.
0: А хвост... Кстати, увесистая все равно.
1: Нормально, да.
0: Нормально.
1: А вот хвост... длиннющий.
0: Угу.
1: Он может достигать метра, а то и больше.
0: Я просто забегаю вперед, я расскажу про павлинов, именно про хвост павлинов, и как будто бы хвост от павлина засунули в
1: заставили летать. Ну не хвост, а два перышка. Да, мне кажется, не очень подобно.

0: Рекомендую посмотреть на эту птичку. Кто, кстати, разбирается в птицах, пожалуйста, напишите, как правильно ставить ударение. Астропия или астропия. Вот. Ну и можно какой-нибудь смайлик поставить, пожалеть ее.
1: Я, а по поводу хвостов, я вообще не это имел в виду. Просто в моем фахте, да, я расскажу про павлинов. Да, и, кстати, только мальчики павлины носят вот эти огромные оперения, а у девочек их нет.
0: Да, я знаю.
1: Но я ни на что не намекаю.
0: Я знаю.
1: Но хотелось бы расставить все точки над «и». Вот то, что мы привыкли называть хвостом павлина,
0: на самом деле это, что?
1: Это шлейф из гипертрофированных перьевых надхвостьев. То есть это не хвост. То есть вот этот веер.
0: А, так у нас все мы хвосты. А, ты, получается,
1: подожди,
0: не по теме.
1: А настоящий хвост довольно скромный. Пучок белых и очень жестких перьев. И вот они, вот этот хвостик небольшой, я прям фотку выложил, вид сзади. Ну, чтобы было понятно, о чем я рассказываю. И вот этот хвостик, на нем все держится. Он является опорой вот этого веера. Над хвостем, можно сказать. Вот, да. А по поводу павлинов. Павлинами орнитологи только называют самцов. А девочки — это павы.
0: Пава, красиво.
1: Да. Поэтому, если видите скромную серую или бурую птичку рядом с ярким, выдающимся красавцем, знаете, верная супруга рядом стоит.
0: Это та, ради которой он все это делает.
1: Ради которой красится по утрам. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
0: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала. Впереди итоги.

0: логистическом центре Fresh Jetour. Реклама не оператор. ООО «Фрешка». Я на 972-303-8901. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
7: У нас в Ростове-на-Дону?
6: Да.
7: У вас? Европа Плюс?
6: Да.
7: Айс Квест?
6: Айс Квест.
7: Прикольно.
8: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
9: С 4 мая по 28 августа.
10: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Мороженое – это круто.
14: Окрутись. Айс еще круче.
13: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
15: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
16: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
18: Не завелась? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
19: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
20: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
21: Гороскоп.
22: О, вот и я по голосованию выиграл. Гороскоп на пятницу, 28 августа. Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
23: Ну, все же помнят, что из жалости я тебе дала титул. Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
22: Нет, все было по-честному. Mm-hmm. Близнецы, Вики, многие не заметят, что для вас случится что-то действительно важное.
23: Правда, по-честному передала из жалости. Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
22: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
23: Девы, ничего не планируйте заранее. Моментальные решения кажутся интереснее.
22: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
23: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
22: Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
23: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
22: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
23: Рыбы, не без сожаления избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Диана Go Home, это Медуза, приходил на Европе Плюс. 8.36 в Москве. Поиграем в True or Movie. Поразгадываем что-нибудь.
1: Да, фильмы, сериальчики.
0: Пока еще непонятно, что именно. Да?
1: Да.
0: Ну, впереди True or Movie.
1: Звоните.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Защищено от спойлеров.
1: 8:43 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алло, привет. Я Катя.
3: Привет, Катюша. Привет. И?
4: Я Маша.
1: Маша. Катя и Маша. Прекрасно, девчонки. Маша, ты где живешь?
4: Город Сыктывкар.
1: Сыктывкар. А Катя?
4: Катя в Вологде.
1: Угу. Вологда. Дамы, прямо сейчас будете разгадывать фильмы, которые загадала Вики.
3: Да.
1: Что мы будем делать? Ну, во-первых, слушать приятный голос.
3: Спасибо.
1: Который будет говорить о следующем.
3: Да, а рассказывать я вам буду названия фильмов, вот как бы они звучали, если бы их снимали на Руси.
1: Ну,
3: какие-то известные фильмы, вот немножечко так.
1: Ну, при этом не по мнению ученых, а по мнению того, как мы думаем, что они могли бы так называться
3: нам
1: на
3: так
1: Руси.
3: Нам так кажется.
1: После подсказки прозвучит сигнал. Вот такой вот. И после этого сначала имя, потом вариант ответа. Катя, Маша, играем до 2 баллов. Удачи. Вперед.
3: Бестрапезные утехи.
1: Угу.
3: Бестрапезные утехи.
1: Бестрапезные
4: утехи.
1: Да. Ну, утехи,

0: Кать, вот взяла и выиграла свитшот.
1: Умничка.
0: Вот это да.
2: Ура.
0: Маш.
2: Спасибо большое.
0: Маш, ты нам звони обязательно. Хорошо?
2: Да, обязательно.
0: Мы
2: спасибо, до свидания.
0: Мы запоминаем всех, кто нам обещает позвонить.
1: Да.
0: Хороших выходных, девчонки. Счастливо.
1: Пока.

0: карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. Банк.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Да
13: что? Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке тема щепетильная. Когда вы испытываете боль, но не физическую.
2: Внимание. Моральную.
3: Доброе утро, бригада У. Я испытываю боль каждый раз, когда хожу к стоматологу. Но не от того, что мне лечат зубы, это вообще не больно, а от того, когда оплачиваю услуги стоматолога. Угу. Вот это настоящая боль.
1: Да. Но, возможно, да, это взаимосвязано. Дорого, поэтому и не больно. Ну, физически.
2: Кстати,
1: либо
2: возможно,
1: дешево, да. Но физически больно. Угу. Ну и еще одна история.
4: Привет, ребят. Мне физически не больно, а морально всегда больно, когда один человек мне пишет сообщение. А почему так? Потому что я работаю мастером транспортной службы на хлебзаводе. И если он пишет какое-то сообщение, значит, что-то у него сломалось, а он, ну, вообще ничего не понимает, не разбирается. Очень тяжелый человек. И сразу становится так больно и тоскливо на душе.
1: Слышишь вибрацию?
2: Да.
1: Написал, наверное.
2: Наверное.

0: Диги-диги. Вискетс, бригадю на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
5: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. В Ростове сегодня отключение света, и больше половины работодателей приукрашивают вакансии. Подробности далее. С 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Они, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают или раскрывают не полностью, отметили ранее в Центробанке. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Отключение света в Ростове сегодня ждут сотни жителей, сообщает компания «Дуд Энерго». Так, с 9 утра до 5 вечера электричество не будет по следующим улицам. Вторая Грамши, улица Онежская, Печорская, Двинская, 26 июня, Волжская, Можайская, Ларина, Герасименко, Погодина, Путевая. Подробности на сайте компании. Большинство жителей Ростова не поддерживают отмену льгот для победителей предметных олимпиад при поступлении в вузы. Против этой меры высказались 57%. В Ростове инициативу встретили без энтузиазма, лишь четверть опрошенных поддержали ликвидацию преференций. Еще 5% предложили ввести для них ограничения. Что касается реформы ЕГЭ, то ее в том или ином виде не одобряют большинство ростовчан. 20% устраивают нынешний формат экзамена, 15% выступают за его упрощение, а половина опрошенных считает, что ЕГЭ нужно и полностью отменять. Этим летом около 10 тысяч подростков в Ростовской области получили официальное трудоустройство при поддержке региональной службы занятости. Программа временной занятости позволила школьникам не только заработать первые деньги, но и освоить полезные профессиональные навыки. Работа для подростков была организована по разным направлениям. Большинство из них трудились упаковщиками и сортировщиками товаров, а также помощниками сотрудников учреждений культуры, музеев, библиотек и других. Другие занимались благоустройством парков, скверов и школьных территорий. Участвовать в программе могут подростки возраста от 14 до 18 лет, свободное от учебы время. Более половины российских работодателей делают описание вакансий привлекательной, реальных условий работы, чтобы быстрее найти сотрудников. Чаще всего работодатели преувеличивают интересность рабочих задач, еще по 20% приукрашивают перспективы карьерного роста, корпоративную культуру, а также баланс между работой и личной жизнью и уровень дохода. При этом 72% работодателей сталкивались с увольнением новых сотрудников первые три месяца из-за того, что реальные условия не соответствуют ожиданиям. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде. Доллар 85 рублей 95 копеек. Единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. В Ростове 22 тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно и до плюс 28. Далее на Европе Плюс. Пригадал.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну не скромничай, Вики Цезаревна.
1: Вики Цезаревна, да.
0: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
1: Не разговаривала, слушала.
0: Слушала?
1: Да.
0: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова?
1: Нет, это было аудиосообщение.
0: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать. Так, ну еще часик будем вместе с вами. Будем эфирно провожать.
1: Лето.
0: Лето. Как тебе лето, Вики, кстати?
1: Хорошо.
0: Нормально?
1: Да. Уже скучаю.
0: Да?
1: Конечно, обожаю лето. Хотя бабье лето тоже мне нравится.
0: Угу. На то оно и бабье.
1: Да, но после этого всегда подстава.
0: У меня вот приятель есть, который долгое время живет в России, а сам он из Африки. И он говорит, вы даже не представляете, вы не все ценят то, что у вас погода меняется. Вот там, когда я жил, говорит, не всегда понимаешь, сейчас лето, зима, осень. Погода плюс-минус одна и та же.
1: Ну, нас тоже, знаешь, не всегда понимаешь. Бывает, выходишь на улицу летом, угу, а ветер как будто бы осенний.
0: Да, да, да. Как будто бы на плюс 21, а не на плюс 23.
1: Вот-вот,
0: сложно,
1: да.
0: Сложно, согласен. Да. Но отодвинем в сторону сложности. Но про погоду, кстати, в том числе можно продолжить разговор. Угу. Например, какая у нас в городе прямо сейчас?
1: Вот вы нам
0: городе
1: напишите на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко, куда можно писать. Как вас зовут? Из какого вы города? Что-то про город напишите, номер телефона.
0: Да, а мы кому-то из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе+.

0: Swim, это BTS, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.08 в Москве. Мы ждем «Откуда ты from» и параллельно наслаждаемся треками, которые завирусились в интернете и снова стали хитовыми. И под трек, который мы прямо сейчас услышим, можно неплохо провести время и заставить кого-то потанцевать. Ровно то, что делает со мной Вики.
1: Я пытаюсь, я обожаю, когда Вэл танцует со мной. Да. Вот. Пытаюсь заставить Вэлла потанцевать и снять это на камеру.
0: Скажи, а если видишь, что я где-то и с кем-то танцую, есть ну какая-то вот неловкость, может, ненависть какая-то в адрес?
1: Ну, я этого не вижу. Я надеюсь, ты этого не делаешь.
0: Я этого и не делаю. Слушаем Риана, Pon The Replay.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 11 минут в Москве. Откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс. Начинается знакомство с девушкой-загадкой. Хотелось бы поподробнее узнать о ней. Наталья.
1: Наташенька, привет.
0: Привет, Наташ.
2: Да, привет.
0: Привет, Наташа. Мы очень рады тебе в «Откуда ты from?». И я думаю, ты уже догадываешься. Мы можем узнать о тебе все, но кроме места, в котором ты живешь. Поэтому, Наташ, скажи, какого цвета твои глаза?
2: Зелено-карие.
1: Ой, Наташ, у меня такие же, да.
0: Ого. Эх, не в ту игру мы играем. В первой мысли бы уже было совпадение. Наташ.
1: А ты на работе уже или где?
2: Да. Да, я на работе.
0: Наташ, мы тщательно искали тебе коллегу в команду, но так и не смогли дозвониться до этого человека, поэтому предлагаем, знаешь, что сделать?
1: Давай мы отгадаем, где ты живешь.
0: Давайте. Ты уже в любом случае победила, но если ярко ответишь, попробуй как можно ярче рассказать о своем городе с помощью наших вопросов. И если все будет круто, подарок твой. Хорошо?
2: Да. Хорошо.
0: Давай попробуем. Игра, в которой невозможно проиграть.
1: Наташ, а что ты написала про свой город?
2: Я написала, что наш город является культурной столицей 2027 года.
1: А вот ты чувствуешь, что в этом году прям как-то особо культурно стало?
2: Да, конечно. Люди стали совершенно другие, по-другому разговаривать с тобой. На нас сейчас такая ответственность, мы поэтому по-другому не можем.
1: Классно.
0: Все Питер, да? Молодцы. Кстати, интересно, жители твоего города узнают себя в этом? Хорошо, Наташа, а помимо культуры, где можно где-нибудь покупаться? Ну, культурно, естественно, культурно.
2: Да, у нас каждый август, там, 2 августа, в фонтанах можно купаться.
0: Звучит культурно.
2: Да, да.

0: Shade of Blue, это Джон Саммит, Бригаде Уны, Европе Плюс, 9.17 в Москве, Вики.
1: Да, я расскажу новость, которая не понравилась Паше Беседину.
0: Да, очевидно, прекрасная новость. Подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде Уны, Европе Плюс. Бригада
2: Реклама. Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6 156 873. 20.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция

0: Морская ждет вас. 0+.
1: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: радио.
1: Но тебе понравится эта новость?
2: Да, не томи, люди ждут.
1: Работники страховых компаний поделились статистикой обращений по ОСАГО в 2006 году. Ой, 26-м.
2: Хорошо.
1: Ну, старые листики нашли. 26-м. Козероги и раки – самые опасные водители в России.
2: А, такая статистика. Козероги и раки.
1: Mm-hmm.
2: Ну давай, можешь дать экспертную оценку в связи с чем это связано? Вот раки, они какие, как думаешь, за рулем?
1: Mm-hmm. Не знаю, у меня сестра вроде нормально будет.
2: Нормально?
1: Mm-hmm.
2: Ты смотрела ее историю?
1: Не смотрела. Не смотрела, далее, кстати.
2: Какой у нее рейтинг?
1: Львы, овны и тельцы. Обрати внимание, дев нет, близнецов нет. А самый надежный, отгадаешь кто?
2: Ну, в нашем коллективе у близнецов прав нет.
1: У меня есть права. Человеческие.
2: Самые надежные?
1: Самые надежные, да.
2: Самые, ну, девы, наверное.
1: Нет, говорю, нет в рейтинге вас.
2: Подожди.
1: Вот где-то посерединке.
2: Нас нет в рейтинге ни самых опасных, ни самых надежных.
1: Вот где-то посерединке. Ну, типа, ну, норм. Вот вы примерно, ну, норм. А самые надежные,
2: оценка,
1: давай.
2: Как пресная вода.
1: Ну, это статистика такая.
2: Самые надежные? Ну, рыбы в потоке плавают.
1: Нет.
2: Нет? А, ну, стрельцы.
1: Да.
2: Да?
1: Стрельцы и?
2: И, ну, очевидно.
1: А рядышком, ребята?
2: Весы.
1: Скорпионы.
2: Вот, скорпионы?
1: Да.
2: А
1: ну, что, серьезные?
2: Ну, со стрельцами-то все понятно. У меня мама стрелец.
1: А со скорпионами тоже все понятно.
2: Кто?
1: У меня Юлька стрелец. Ой, скорпион. Все, я запуталась. Скорпион.
2: Хорошо, спасибо.
1: Нет, скорпионы классно водят. Правда.
2: Да, верю, верю. Я думаю, так и объясняли исследования, ребята. Да поверьте просто на слово, это астрология.
1: Нет, почему-то астрология, это статистика.
2: Хорошо.
1: Обращение по ОСАГО.
2: Окей.
1: Это документы, это серьезные исследования. Ну, как исследования?

0: что японцы привыкли, ну, если ты там съел шоколадку, оберточку взял, сумочку положил, до дома донес.
1: Да.
0: А тут мусорок нет. Так. Туристы не привыкли в сумочках таскать мусор.
1: И что же они делают?
0: Теперь будут выдавать туристам фуросики.
1: Фуросики?
0: Фуросики, ты спросишь, что это такое. Вроде правильное ударение, проверяла.
1: Фуросики, по этимологии, как будто бы пермские посекунчики.
0: Да. Нет, это такой кусок ткани красивый. Как платок красивый в национальном стиле. Который ты можешь свернуть в кулечек и носить мусор.
1: Ну, палку такой длинную дают, чтобы...
0: Такой вот шопер. А зачем палку длинную? Можно ручкой, как ежик.
1: Тоже верно. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 28 августа.
1: Овны, вы обнаружите в себе склонность к необдуманным решениям.
0: Тельцы, расслабьтесь и ждите сюрпризов без подвохов.
1: Близнецы многие не заметят, но для вас случится что-то действительно важное.
0: Раки, отбросьте все сомнения и творите любые безумства.
1: Львы, этот день несет массу дел и суеты.
0: Девы, ничего нам планировать заранее не нужно. Моментальные решения окажутся интереснее.
1: Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и доброжелателей в кавычках.
0: Скорпионы, в своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь.
1: А стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться.
0: Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором.
1: Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением.
0: Рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Алекс Бригадюн на Европе Плюс, 9.35 в Москве. Вот и сейф впереди. Вот и в сейфе 37 тысяч рублей на данный момент.
1: Угу.
0: Деньжата растут.
1: День второй половинки.
0: Да.
1: Возьмем отвечать.
0: Неожиданно, неизменным остается следующее. 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому день второй половинки, ты говоришь?
1: Угу.
0: Вот, пожалуйста, можно разделить.
1: Со второй половинкой деньги.
0: Я же сказал, деньги в сейфе растут. 40 тысяч.
1: А, уже?
0: 40 тысяч, да.
1: Подожди, давай моргнем еще раз. Все равно 40.
0: Не-не-не, 40 тысяч. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495. Бригада.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сейчас облачно с прояснениями, 22 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет пасмурно. Температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный 7 метров в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УКРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение.
9: А не будет Россию.
10: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вилли.
11: Смешать,
12: встряхнуть
11: и включить.
4: Бригада У.
10: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.

105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте всем. Зовут меня Андрей.
2: Привет, Андрей. Ты где?
3: Я в Туле, в пробке, на заправке.
4: Привет, привет, Тула.
2: Ой, ну давай тебе удачной пробочки. Надеемся, она будет невелика. Ну, а ближайшие 3 минуты ты не только сможешь окупить то, что готов потратить на бензин, но и неплохо заработать. У нас в сейфе сегодня 40 тысяч рублей. И можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Андрей, давай определяться, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
3: Ну, давайте первый.
4: Давай первый.
2: Андрей, начинаем с бонуса. Удачи.
0: Первая цифра.
4: Андрей, ну раз вопрос с бонусом, значит, если на него правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай. Тут точно надо ответить, как минимум. А лучше у нас все 3. Мы с тобой перемещаемся в Сальвадор, потому что там сегодня день агронома. И давай-ка посмотрим, что в Сальвадоре выращивают. Вот есть там какая-то такая позиция, которую больше всего любят, выращивают и на экспорт отправляют. Вот как ты думаешь, что там самое популярное, что выращивают на экспорт? Кофе, чай или манго?
3: Я думаю, манго.
4: Ты думаешь, манго? Третий вариант. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Андрей, день рождения сегодня отмечает кинорежиссер по имени Дэвид Финчер. Мы знаем его по прекрасным фильмам «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», много еще всего, и также «Девушка с татуировкой дракона». Ты смотрел этот фильм?
3: Давно.
2: Давно. Это нормально. Он и вышел.
4: Давно.
2: Давно. И фильм «Девушка с татуировкой дракона» был снят по одноименной книге, которую кто-то ведь написал. А скажи мне, кто? Чак Паланик, Стин Ларсон или Харуки Мураками?
3: Давайте третий.
2: Третий вариант. Харуки Мураками. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну, и давай завершим приятненьким. Мы, значит, отправляемся в Кострому, потому что сегодня день котлет в Костроме. Перемещаемся туда. Значит, котлетку взяли. Да, ну, нужно еще что-то на гарнир. Я предлагаю взять костромскую кутью. Костромская кутья. Это такая то ли каша, то ли густая похлебка. Вот из чего она делается, скажи, пожалуйста. Из картошки и гречки. Она делается из бобовых или из кабачков с перловкой.
3: Бум-бум-бум-бум-бум.
4: Ну, как думаешь, картошка, гречка, бобовые или кабачки? Выбирай.
3: Давайте кабачки.
4: Давай кабачки, третий вариант принято.
2: Итак, Андрей из Тулы подобрал все 3 к сейфу. Внимание!

0: не взломан.
1: Ты знаешь, Вики, предлагаю тебе, как в фильмах Кристофера Нолана, пойти от обратного, с конца.
2: Ну, давай.
1: Давай.
2: Ну, я расстроилась, конечно, что сейф у нас не взломан.
1: Ага.
2: Итак, Андрей, костромская кутья. Это такая каша, которая делается из бобовых, там, чечевиц, из гороха.
1: То есть можно кутить под кутью.
2: Получается так,
1: да. Андрей, у меня тоже небольшой промах. Книгу «Девушка с татуировкой дракона» когда-то написал Стик Ларсон.
2: Ну и, Андрей, Сальвадор у нас славится сельскохозяйственными культурами. Это сахарный тростник и кофе.
1: Андрей, ну это же тоже своего рода выдающийся результат. Поздравляем.
3: Да это же хорошо.
1: Действительно, два из трех было бы обидно, один из трех тем более.
2: А здесь попал везде не туда.
1: А ноль из трех, это уже здорово. Ты нам звони еще и Туле передавай. Огромный привет.
2: Хорошо.
1: Счастливо. Пока-пока.
3: Хорошо. Ну, всем до свидания.
2: Пока.
1: А в понедельник в сейфе бригады У 43 тысячи рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: в личку сообщества Европа плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
1: Реклама. Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Auto, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
7: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Полностью бесплатно и без ограничений.

0: 3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о ситуациях, когда было больно, но не физически. Вот тут написали, что больно, когда помыло все окна, а через пару дней с верхних этажей кто-то решил помыть сплит-систему.
2: Да. Это реально неприятненько.
1: Спасибо, что сделала вид, как будто понимаешь, о чем я говорю.
2: Нет, я понимаю, понимаешь, о чем, да, да, конечно. Вся грязь, была, да. Вся грязь сошла на окна, пришлось заново окна мыть. Ну, или не пришлось,
1: не,
2: но
1: не
2: грустно
1: пришлось.
2: Теперь.
1: Там, судя по сообщению, нет. Смирились.
2: Смирились, да.
1: Ну, и финальное на сегодня.
3: Привет, ребятушки. Больно на душе из-за того, что это последний выпуск «Бригады У» летом. Но в то же время приятно, что в понедельник мы все снова вас услышим, родные мои. Люблю вас.
1: Да ладно, не раскисай.
2: Еще будет лето.
1: В августе 31 день, нормально. В понедельник еще летний.

0: Красивый момент.
1: Мне очень понравилось. Можешь еще раз повторить?
0: Не знаю.
1: Это лето уходит.
0: С таким звуком? Ну, какое лето, такой звук? Meet Me in the Dark — это Аве в бригаде Уны.
1: Это Вэл.
0: Да, не хотелось бы прощаться именно таким звуком, поэтому постараемся солидно это сделать. Мы уходим на выходные. Это финальные выходные лета. Пусть все будет здорово у вас.
1: Да, да, да.
0: Ты чувствуешь, я как не пытаюсь ляпнуть лишнего?
1: Взрослым казаться, да, хочешь?
0: До понедельника. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У. Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

сообщают о том, что новая форма российской валюты в обозримом будущем может использоваться для оплаты товаров и услуг за границей. Но для этого потребуется отдельная инфраструктура. Пока же цифровой рубль готовится к развертыванию на территории России. Через 3 дня граждане получат возможность завести цифровой кошелек и расплачиваться цифровым рублем за товары и услуги. Цифровой рубль призван стать самой выгодной для россиян формой оплаты, так как все транзакции для граждан будут бесплатными, а хранится информация об операциях будет в Центробанке. Минпромторг предложил включить 167 площадок в перечень критически важных объектов. О каких именно площадках идет речь, в пресс-службе не уточнили. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий властям вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которой не принимают меры по обеспечению безопасности. Одновременно с этим в перечень этих объектов вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Всплеск мошеннических схем с курьерами наблюдается в России. Центробанк предупреждает о том, что наниматель предлагает доставить ценные посылки вроде документов или наличных. Курьер выполняет заказ, забирает у жертвы пакет и отвозит его по адресу, не подозревая, что находится внутри. Сейчас подобного рода схемы активно набирают обороты. Граждан призывают быть бдительнее, не поддаваться на такие уловки. Для передачи денег злоумышленники используют людей, которые ищут легальную работу в службе доставки. Будьте бдительны. Эрмитаж удостоился сразу 2 престижных наград и был официально внесен в карту рекордов картографического сервиса 2GIS. Главный музей северной столицы забрал лидерство в ключевых номинациях. Эксперты проанализировали миллионы поисковых запросов и действий пользователей по всей России. По результатам исследования Эрмитаж завоевал победу в категории «Самая популярная достопримечательность» и «Самый большой музей страны». Из всех знаковых исторических и культурных мест россияне чаще всего прокладывают маршруты и взаимодействуют в сети именно с Эрмитажем. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 85 рублей 95 копеек. Евро тоже прибавил 100 рублей и 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Либер Рекса и Дэвид Гетта Сэд Кёлс прямо сейчас. Вот интересно, трек совсем свежий, из последнего альбома Биби, а уже звучит как настоящая дэнс-поп-классика. Ну оно и понятно, такие мастера поработали тут. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Ну, мы с
1: Общаться можно так. Общаться можно так. Или так. Или так. Или даже так. Онлайн. Европе плюс. Онлайн. 13 часов. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему. Это когда не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Закажи ремка предзвезд. Пусть оно батарея теплый ведет. Бесплатно, удобно, заранее. Платно, торговое сервисное заранее. Батарейковости предотвратить. Прошли чем успех. Предотвратить. Просить 100-220.
2: Забери свой билет на Европе плюс. Забери свой билет на Европе плюс.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Этих людей время будет повторять.
1: Боевик. Триллер. Боевик. Митер. В главной роли Джейсон Стэтхэм. В главной роли Джейсон Стэтхэм. Ограничение 18+. В кинотеатр «Феникс» на сердце Сладори Вавилон 3 леса. Улица Малиновского 3 лет. Улица Малиновского 20.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Хотите, чтобы ваш бренд запомнили?
5: Шестого сентября 17:00

0: Bizarre, Red Madonna и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас, на текущий момент, это пятая строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Но сегодня все может измениться. Да, всю неделю ты голосовал за любимчиков на сайте europaplus.ru. Теперь время результатов. Алекс Манулов появится в 14.00 по Москве и начнет обратный отчет 40 лучших треков недели. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Послушаем мы как раз-таки тех ребят, которые в разное время до вершины хит-списка уже добирались. Хьюжель, Имейл Энджел и Ультернейт Moving to the Sun, а также Тейм Импала и Дженни Дрекула впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 25 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачная температура воздуха, составит около 28 градусов выше нуля, ветер восточный 7 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
7: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
8: У нас в Ростове-на-Дону?
7: Да! У вас!
8: Европа Плюс?
7: Да!
8: Ice Quest?
7: Ice Quest!
8: Прикольно!
7: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
9: С 4 мая по 28 августа.
10: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
11: Для любителей мороженого старше 12 лет.
12: Партнер проекта «Здоровые продукты».
13: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
14: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
17: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
18: «Моя клиника».
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Нужен эвакуатор? Звони 300-0-2020.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.

0: Много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами эти Джей Годжи и Джейсон Деруло с вещицей Мичико. Чуть ранее здесь отметится Филатов, Карес и Денис Фёрст с новинкой Sweet Summer Nights. А еще Love You French Montana и Maxi B с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more shows. Также в эти 30 на Европе Плюс не пропусти Тедди Свимса, Пинк и многих-многих других. Оставайся.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-4980-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: О, Headhunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: Диджей Годжи и Джейсон Дерула Мичико. Прямо сейчас танцевальный трек. Поется в нем про танцы. В клипе, собственно говоря, тоже танцы. Да, такой вот дэнс-комбо собрали ребята. Невероятно популярный трек во всем мире получился. А значит, стратегия рабочая. Да, бончики да побольше музыки ждет нас далее. Наша стратегия — послушать как можно больше крутых треков в совершенно разных стилях и жанрах. Tropical House в перемешку с кантри-фолком представит Кайга и Вамакс. Насладимся новинкой Take Me Back. Диско-поп-рок-фанка нам отсыпет Гарри Стайл. Слави историю Adore You. А вот дэнс-попом нас порадует Cheat Codes и Train. Суперхит Bloom уже через мгновение здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: ВХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АХБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первый.

0: новым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Смотри лучшие фильмы первым.
3: Вместе с Европой Плюс.
2: Один час.
4: Кто это?
5: Твой сын у меня.
4: Что?
5: Это очень простая игра.
2: Один шанс спасти сына.
4: Я не могу никого убить.
5: О, я думаю, можешь.
6: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
2: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
6: Забери свой билет на Европе Плюс.
7: Для лиц старше 16 лет.
5: Итак, приступим.
8: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Take Me Back. Это Кайги Макс Макноун прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Сии Кали Минок, Dance Alone, Медуза, Генрик Мамел, Don't Wanna Go Home. Все это на подходе. И дождемся Элло Хендерсон и Рудиментал с суперхитом Алабай. Ну, кстати, никакое алиби, никакое алабай тебе не поможет. Да, если ты еще не скачал новое приложение Европа Плюс Радио Хаб, то тебе будет... Ай-яй-яй. Да, вот такие у нас тут суровые наказания. Ну, а серьезно, приложение классное, технологичное, бесплатное. Можно слушать прямой эфир, можно смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами. Причем их можно заблаговременно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб, тебе точно понравится.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 26 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Температура воздуха составит около 28 градусов выше нуля. Ветер восточный 7 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Фрэш К».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться. Знакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре «Фрэш Джетур». Реклама неофициальная. ООО «Фрэш К». Я на 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Амакс курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
11: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа Плюс. Мы убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать классную музыку в ближайшие полчаса. Здесь на Европе Плюс, следовательно, остались только суперхиты в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Кейди Дикей с темой «Бамболео». Режьте, лови группу «Градусы» с историей «На ресницах». Еще раньше здесь отметится банда Temper City с суперхитом Self Aware. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Эйву Макс, Бенаси Бросса, Дэнни и многих-многих других. Продвигаемся.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
3: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
2: Но не скромничай. Вики Цезаревна.
3: Вики Цезаревна, да.
2: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
3: Не разговаривала, слушала.
2: Слушала?
3: Да.
2: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
3: Нет, это было аудиосообщение.
2: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
0: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО «БТ».
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: В кино с 3 сентября.
13: Почему у вас телефон моего сына?
14: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
14: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
19: Привет, я Дэвид Гетта.
18: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
18: Эти хиты выбираешь ты.
3: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
18: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: Тон говорит на радио в пятницу о пятнице. Но ведь так приятно лишний раз об этом вспомнить, а? В режиме бамбалео, в режиме легкого дэнса, пускай она и проходит. Мы же здесь на Европе Плюс продолжим отвечать за саундтрек самого приятного дня. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Мисмо с Deep House треком Hello, The Sun Is Up, Where Are You на подходе. Прежде дарим немного бодрого поп-соула вместе с Рэйм Далтоном. Насладимся темой Blood Running. А вот еще раньше послушаем немного афробита в перемешку с реггетоном и дэнс-попом. Шакира, Бена Бой, Дай Дай уже через мгновение здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
3: Смотри лучшие фильмы первым.
4: Вместе с Европой Плюс.
3: Один час.
5: Кто это?
6: Твой сын у меня.
5: Что?
6: Это очень простая игра.
3: Один шанс спасти сына.
5: Я не могу никого убить.
6: О, я думаю, можешь.
7: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
3: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
7: Забери свой билет на Европе Плюс.
8: Для лиц старше 16 лет.
6: Итак, приступим.
9: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО Орбита. ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: 105,7 FM. 105,7 FM.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: письмо. Hello, the sun is up, where are you? Прямо сейчас. Если тебе вообще нравится саунд, который выдает Мисмо, нравится его музыка, то парень выпустил в этом году много треков на самом деле. Например, Spacey, This Dance, Keep on Running. В случае чего можно погрузиться в его музыку поглубже. Помни. Больше китов и больше музыки впереди. Если вот Мисмо пока только набирает популярность, то далее с нами будут те ребят, которые в своей популярности уже давно купаются. На подходе Blackpink с вещицей Jump. Почти 3 минуты музыкального безумия ждут нас. Прежде лови Элли Гулден с темой Love Me Like You Do, а также Кунгс и Тафилуса Лондона с суперхитом Galaxy здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Днем температура воздуха составит около 30 градусов выше нуля. Ветер восточный 7 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Началась эта история давным-давно.
1: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
5: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
1: Главный замес года.
5: Это что за медвеёж?
1: Возрастное ограничение 6+.
5: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Смотри лучшие фильмы первым.
9: Вместе с Европой Плюс.
8: 1 час.
10: Кто это?
11: Твой сын у меня.
10: Что?
11: Это очень простая игра.
8: 1 шанс спасти сына.
10: Я не могу никого убить.
11: О, я думаю, можешь.
3: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
8: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
3: Забери свой билет на Европе Плюс.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Трек Baby Doll вышел в далеком 2018, а нереальной популярности достиг только в 2026. Что успел сделать Доминик Файк за это время? Всего-то выпустить 2 альбома, сняться в 2 фильмах, в сериале «Эйфория», номинироваться на Грэмми, наладить личную жизнь и стать счастливым отцом. Вот так. Трек ждал своего времени 8 лет, а Доминик все это время не ждал. Он действовал. Да, круто. До конца этого часа послушаем парочку хитов. Адель, Skyfall, а также Vice Way, Alibi Blue впереди на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
7: О, HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Да все заработали.
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: 3.
19: 4.
20: 5 не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Этот трек получил Оскар за лучшую оригинальную песню, получил Грэмми, награду Brit Awards и еще 7 других различных премий. Невероятный хит, это Adele Skyfall в завершении часа. В новой 60-минутке будет больше того, больше музыки здесь на Европе Плюс. Полетели.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
3: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Венесуэла может выйти из ОПЕК, экспедиции по изучению мозаик проведут на Дону, и 48% россиян уже купили все школьные товары к 1 сентября. Подробности далее. Венесуэла всерьез рассматривает возможность выхода из организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. По данным агентства, Каракас обсуждал данный вопрос с американскими чиновниками, однако окончательное решение пока не принято. Возможный выход Венесуэлы из ОПЕК может привести к более масштабному присутствию в стране международных нефтяных компаний США и других стран. Ранее о возможном выходе Венесуэлы из ОПЕК писала канадская газета. По ее данным, давление на Каракас в данном вопросе оказывает президент США Дональд Трамп. Также стало известно, что США обсуждает с Венесуэлой аренду нефтяных месторождений на 100 лет. На Дону займутся исследованием мозаик. Экспедиции проведут в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Новошахтинске и Мясниковском районе. Волонтеры будут изучать историю мозаичного искусства, собирать архивные материалы и истории жителей. Кроме того, добровольцев привлекут к реставрационным работам. Принять участие в проекте может любой желающий. Первые акции пройдут 5 и 6 сентября в Ростове у барельефа «Солнышко» и панно «Детский сад». По итогам проекта выпустят сборник «Мозаика Дона». Ростовская область направила свыше 1 000 000 000 рублей на приобретение школьных учебников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь после заседания с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Образовательная система региона полностью подготовлена к началу учебного года. Во всех учебных заведениях проверили комплексную безопасность, соблюдение санитарных требований, укомплектованность педагогическими кадрами и учебными материалами. На закупку учебной литературы из регионального бюджета выделили более 1 000 000 000 рублей. Для оснащения кабинетов физики, музыки и рисования направили более 150 миллионов рублей, значительная часть которых поступила из федеральной казны. Почти половина участников опроса завершила покупки в школе, а 22% отложили их на последние дни августа. Чаще всего участники опроса покупали или планировали купить канцтовары, обувь и школьную форму. Главным драйвером предшкольных продаж стала детская одежда. С 1 по 20 августа число транзакций выросло вдвое год к году, а оборот магазинов в 2.5 раза. Средний чек увеличился на 33% до 12 тысяч рублей. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. В Ростове сейчас плюс 28 и облачно с прояснениями. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 30. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова. Европа Плюс.
0: Ростов-на-Дону онлайн. Европа Плюс.
2: И эта пятница долгожданная, летняя, все-таки наступила. Уже середина. Уже можно сказать, что подбегаем мы быстрее к выходным. Они уже вскоре, но сегодня отмечаем день второй половинки. Позаботься о ней. Я позабочусь о том, чтобы ты что-то сладенькое сегодня нашел. Надеюсь, ты это место знаешь. Про Ice Quest намекаем. Сегодня финальный день, и где-то в дорогах, может быть, в улицах или других местах спрятан заключительный запас мороженого для тебя. Поэтому жди сигнал. Ice Quest обязательно набирай. И, конечно, забирай, наслаждайся. Лето провожай вместе с вкуснейшим лакомством. Также будет гороскоп вместе со звездами. Расскажем, как этот день провести тебе удачливей. Все-таки пятница. Ну и еще будет кинокайф. Буквально через пару минут узнаем тоже, кто же пойдет первым смотреть. Киноцентр «Большой». Премьер-показ у нас будет «Бегущая» 2 сентября. Так что жди инструкцию. Пока что расскажу, что послушаем. Будет «Айова» и мы. Также появится Bebe Rexha и David Guetta. через мгновение. Дракула. Вот это все, ну и многое другое крутое далее на Европе Плюс, а через пару мгновений еще и кинокайф. Прямо сейчас звони 320-105-7 и забирай два пригласительных в киноцентр «Большой» на предпремьерный показ фильма «Бегущая».
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Кто это?
2: Твой сын у меня.
1: Что?
2: Это очень простая игра.
1: Я не могу никого убить.
3: Бегущая. Смотри первым.
4: Уже скоро 2 сентября, и в этот день Европа Плюс вместе с киноцентром «Большой», конечно, предоставит тебе такую возможность увидеть первым данный фильм увлекательный про Майю, которая будет бежать. К нам долетела, добежала Галина, которая первее всех дозвонилась. Привет.
5: Привет.
4: Киноман, я так понимаю, который любит все новиночки.
5: Почти что.
4: Почти. Ну, ты тоже почти уже победила. Осталось ответить на мой очень легкий вопрос на самом деле. Наверное, самый пятничный, какой только может быть. Ты готова?
5: Конечно.
4: Итак, в фильме сказано, кстати, много, это уже подсказка. Просмотрено уже некоторые материалы в интернете наверняка. Ну, а теперь вопрос. Кого из родственников главной героини держит в плену? Варианты ответа – сына или мужа?
5: Сына.
4: Тут так очевидно только что сказано. Ну, конечно, Галя. Поздравляю, поздравляю. Удачно.
5: Ура,
4: позвонила.
5: Спасибо.
4: Два пригласительные забираешь. Не забудь, киноцентр «Большой», 2 сентября, 8 вечера. Ждем и приятного просмотра. Вот так удачно складывается пятница. Пока все счастливы. Впереди еще игра, поэтому далеко не отходим. Слушай Европу Плюс.
0: Кинокайф
6: на Европе Плюс.

0: Swedish House Mafia только что на Европе Плюс, а я могу сказать от звезд самое главное, что сегодня есть один додельник среди всего коллектива, и наверняка этот знак зодиака Лев. Вот, день несет действительно массу дел, суеты именно для вас, надеюсь, что остальным все-таки тоже есть чего успеть продуктивного за этот день, но подробности расскажу в гороскопе, он вскоре. Но прежде послушаем Алк, и Юлия Зиверт появится здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и бэкоминюкин ИЮ. Ограничен П325 619 600 156 873.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк РФ в разделе «Ипотека».
8: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа Плюс.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Отбросьте все сомнения и творите любые безумства. Либо этот день несет массу дел и суеты. Девы, ничего не планируйте заранее, моментальные решения окажутся интереснее. Весы, сегодня лучше не слушать советчиков и «доброжелателей» в кавычках. Скорпион, на своих надеждах вы сегодня точно не обманетесь. Стрельцы, трудности и проблемы будут вас сегодня бояться. Козероги, вы поразите окружающих интуицией и юмором. Водолеи, реагируйте на любую критику с уважением. И рыбы, без сожаления, избавляйтесь от всего лишнего и отжившего.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Самое безумно интересно, кто же сегодня заберет заключительный этим летом запас мороженого. В Ростове где-то притомился, немножко уже замерз с одной стороны, а где-то и потаял, но ждет именно тебя. Поэтому, если ты знаешь место, где мы спрятали накануне, звони 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове 28, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет ясно и плюс 30. Ветер восточный до 7 метров в секунду. Но главное, что без осадков.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юси Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
2: Реклама.
6: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале «Ю».
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Европа Плюс.
18: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Завершается лето, завершается Ice Quest, мороженое тоже, потому что буквально-таки более 3 месяцев у тебя была возможность забрать, найти и, конечно, наслаждаться. Сегодня финалит всю эту историю. Игорь, привет!
2: Привет!
1: Игорь, насколько ты счастлив?
2: Я счастлив неимоверно. Рад вас слышать и всегда вас слушаю.
1: Ну, а самое главное, ты сам сладкоежка или будешь делиться?
2: Я буду делиться.
1: Молодец.
2: У нас девочки есть, они любят мороженое.
1: Все для девочек. Ты просто, ну, для подражания самый лучший пример. Игорь, ну, слышу всех тех, кто хочет мороженое. Сейчас Игорь все сделает. Игорь, нам нужно найти его. Мы накануне с Наташей спрятали. Место, надеюсь, знаешь. Но все-таки предположу. Грибной канал, шайба или парк Дружба?
2: Я думаю, что грибной канал.
1: Ты должен быть уверен.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Вот, я слышу возгласы. Давайте победоносно. Финиш. Ice Quest. Последний запас мороженого. Игорь забирает. Молодец. Поздравляю. Все рады, все счастливы. Приятного вам аппетита, чтобы у вас еще было большое. Такое же сладкое и далее продолжение. Ну, я и осень, и зиму имею в виду. А все потому, что Европу Плюс надо чаще и больше слушать. Поздравления еще раз тебе. И с окончанием лета тоже.
2: Вас тоже. Спасибо большое.
1: Спасибо тоже. Всем, кто играл и, конечно, находил свое счастье сладкое. Впереди еще много игр. Слушай внимательно Европу Плюс.
3: Спонсор розыгрыша – здоровые продукты. ИП Нефедов ДН.
4: Семыч! Семыч! Семыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: что интересно, так это вечером Антон, Саша, Артур что обсудит? В Rush с 7 до 9 встречай тему актуальную, самое яркое событие этого лета. Так что делись обязательно, есть что вспомнить и еще раз, конечно, рассказать на всю страну. Ну а главное, еще можешь свою тему предложить на сайте europaplus.ru в разделе Rush. Алекс Манудов далее уже через 10 минут поведаю тебе, что интересного случилось в Еврохит ТОП-40, а закрою час Майли Сайрус. Я же прощаюсь до понедельника. С тобой была Юлия Максимова. Всем побольше активности в жизни и в сердце.
1: Реклама.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
8: В кино с 3 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллионов друзей.
13: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подпишись.
15: Это Антон Камолов,
16: Артур
17: и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
15: договорить здесь.
18: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: всех, кто настроился на Европа Плюс, а значит, на лучшие хиты недели. Да, впереди 120 минут лучших треков, лучших хитов прошедших 7 дней. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, что у нас было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет Джон Саммит, Shades of Blue. Выше всех Медуза, Don't Wanna Go Home. Да, был такой мощный, отличный финал чарта у нас в прошлый раз. Кто будет сегодня на вершине? Давайте разбираться ступенька за ступенькой, отвечать на этот вопрос. И на 40-м месте сегодня трек, который дважды побывал на самой вершине. И сегодня 28-я неделя у нас в чарте. Это Rain Dance, Davy Thames.

0: Mind. Это Bruno Mars, по-моему, вообще никогда не унывающий, всегда на позитиве. И человек, который не представляет себя без музыки. Bruno Mars с 33-го, да, пошел Bruno на снижение на 39-м месте. Он сегодня по итогам этой недели. В общем, парня надо спасать, если хочешь, чтобы I Just Might, этот хит, этот трек остался у нас в чарте.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38-м месте Evan Hello. Выше на ступеньку Kungs Galaxy. С 32 на 36 Tiësto Beautiful Places. 19 недель уже у нас в хит-параде Beautiful Places, а вот следующий трек, следующий хит впервые попадает к нам в чарт. Это первая новинка недели, а их будет несколько сегодня, забегая вперед, скажу я тебе. А на 35-м месте Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: 25 место. Дебют недели у нас сегодня в чарте Европа плюс Еврохит топ 40. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, но мне кажется, у этого хита есть все шансы в ближайшие недели продвинуться как можно ближе к вершине. Ну, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: С 30 на 33 Али Фарбен, Body Talk.
4: Don't hold back when you move like you do. Let me hear your body talk.
0: А на ступеньку выше на 32 месте моя Мишель на малиновой луне.
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Так, идем дальше, поднимаемся чуть выше. Мы выше, а вот они, увы, за 2 на 31 место. Это... диджей, продюсер, который начинал свою карьеру в 17 лет, правда, под псевдонимом другим совсем, Крис The French Kiss. Тогда он играл фанк и хип-хоп. Ну а сегодня весь мир его знает как Боб Синклар. И в этом треке он не один, а без Скайза. I can't wait.
2: 31 место.

0: Синклара Кайза у нас в Еврохит ТОП 40 на Европлюс на 31 месте. Ну а что касается ближайших минут, то впереди у нас ТОП Ньюс недели. Взгляд в будущее. Оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И все шансы для этого есть, конечно. И обязательно вспомним суперхит, который 5 раз в 2020 году у нас в чарте был на самой вершине. Все впереди. Но прежде номер 30. И здесь новинка хит-парада Европа Плюс. Two Steppin'. И это Дипло.
1: 30-е место. Дебют недели.

0: Еврохит топ 40. Лучшие хиты этой недели. На 30 месте новинка нашего чарта. Two Steppin' это Diplo. Чуть-чуть повыше на 29-м. Second Voice впереди Let Me Be. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
2: На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап WannaMind, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома «She's the Best» намечен на 9 октября. Группа NSYNC располагает целым альбомом песен, которые никогда не выходили. Порядка 13 треков остались у бывшего менеджера Лу Пёрлмана после ухода из лейбла в конце 90-х. Группа не смогла забрать эти треки. По словам Лэнса Басса, записи, скорее всего, так и останутся в архиве. Трэвис Баркер признался, что он не придает особого значения съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Барабанщик не смотрит сериал и не участвует в монтаже, называя себя, цитата, «аксессуаром в кадре». По его словам, он не позиционирует себя как главного героя. Сейчас музыкант продвигает документальный фильм о своей жизни.
3: Реклама.
4: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
5: Привет, прости за голосовое.
4: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12 плюс.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
8: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно. Оп.
11: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
11: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: Для зрителей старше 18 лет.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
14: Топ

0: Все хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Европа плюс.
2: 29 место.

0: У нас чуть-чуть попозже, а сейчас трек давайте оценим, который у нас только может стать абсолютным, а значит ставим знак равенства 100% хитом. Дюк Дюмон. Вообще его зовут в жизни Адам. Дюк Дюмон — это псевдоним. Вообще он вырос в семье, где была огромнейшая просто виниловая коллекция. Отец был одним из самых известных британских коллекционеров. Вот это сильно повлияло на Адама, на его становление как меломана. А еще, будучи подростком, он начал экспериментировать с электронными звуками, но вот доэкспериментировался до статуса суперзвезды. Дюк Дюмон, Ain't No Game. Слушаем и решаем, хит или нет.
1: Еврохит ТОП-40. Взгляд.

0: хитом, так считает Дюк Дюмон, Ain't No Game. А вот как ты считаешь, хит или нет? Да, это наш взгляд в будущее. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2020-м 5 раз был на первом месте у нас в чарте. Это Билли Айлиш, Everything I Wanted.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера. I had a dream.

But when I wake up, I see Billy Eilish. Everything I Wanted, да, шикарнейший хит, который 5 раз был номером 1 в Еврохитов 40 на Европе Плюс в 2020 году. Ну вот, вспомнили этот просто суперский хит, и, конечно же, идем дальше с лучшими хитами этой недели, и прямо сейчас, опять же, лучший дебют недели. Это дуэт, который состоит из братьев Лукаса и Феликса Хайн. Они в 2021

0: Fastboy Music Sounds. 28 место в Еврохит Топ 40 Евро Плюс. Это лучший дебют недели. А вот на 27 у нас на 8 месте трек, который уже 2 недели в чарте. Впереди Алок и Халид. Ждем Dive Into Me. Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: Максидом.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейный фильм-анимация.
5: Копатыч, у нас проблемы.
4: Смешарики сквозь вселенные.
6: Чего? Весело?
7: Весело.
4: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
11: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 3 недели у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. И, кстати, хит, который поднимался на самую вершину, называется он Dive Into Me, да, Лок и Халид. Но за прошедшие 7 дней с 35 на 27. Кто выше, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Номер 26 на афише этой недели. Айова, мы.
3: Если нет, твоя невеста, положи на место.
0: С 28 на 25 КДДК. Летний хит Бамболео. Идем дальше, поднимается выше. Следующая ступенька не пустует. Здесь Алан Уокер, Broken Strings.
1: 24 место.

0: классненькая, с хорошим вкусом, но также очень просто, практически одним дублем снятый клип на Take Me There to Dati. С 8 на 23 место по итогам этой недели. Ну а впереди уже номер 22. И это Тима Белорусских мыслей.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БД».
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Еврохит топ-40. Европа плюс. 22-е место.

0: Крутой парень Доминик Файкс, 20 на 21 место. Ну, а впереди лучшая 20-ка недели, но сначала трек, который только может попасть к нам в чарт. Называется он «Бостон», это Стелла Лефти, которая, кстати говоря, не планировала становиться артисткой. После школы, по настоянию родителей, поступила в университет на медицинские факультеты, только на втором курсе поняла, что не ее это, не ее, а вот музыка совсем другое дело. Стелла Лефти прямо сейчас. «Бостон».
1: Еврохит.

0: в чарте Европлюс. А по поводу этого трека сама Стелла сказала, что песня получилась практически случайно. Записала, придумала припев, выложила в сеть и пошло-поехало. Стелла Лефти, Бостон.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: наступательное движение к вершине чарта Европа Плюс, Еврохит Топ 40. В этом часе наша ударная двадцатка недели. Еще один очень интересный Еврохит прогноз намечается. Ну и, конечно, не забудем хит, который трижды был на первом месте в 2005 году у нас в чарте. Ну и, само собой, узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о тех, кто впервые в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс, Еврохит Топ 40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Баста и Майя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: И еще одна новинка, номер 30, Дипло, «Two Steppin'». I'm two steppin' in trouble. Лучшие среди новых, 28-е место, «Fastboy», «Music Sounds». А вот их мы сегодня не встретим в нашем чарте. Это Post Malone, Cold. По Индия, Хчо и Мод, Шаде. Хит, который продержался 23 недели в Еврохит Топ 40. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights, glowing like a flame.
0: Что касается вершины, то пока на первом месте «Медуза» «Don't Wanna Go Home». «Don't Wanna Go Home» – «Медуза» или не «Медуза»? Давайте разбираться. И сейчас 20-е место. Здесь хит, который уже 20 недель у нас... Да, 20-е место и 20 недель. Вот такое совпадение. Лучшая позиция номер 13. Это Леони Калл.

0: С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие, крутейшие хиты этой недели. В этом списке Fever Dream от Алекс Уоррен. С 17 на 19 место. И 16 неделя у нас в чарте. Следующий хит в 3 раза поменьше практически. 5 недель в хит-параде. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 18 ступеньке Калвин Харрис и Джази Satisfy. Под номером 17 градусы на ресницах.
3: Рядом с тобой замедляется время. Рядом с тобой.
0: С 9 на 16 группа BTS Swim. На следующей строчке тот, кто в 16 лет начал осваивать диджеинг, и тогда своими кумирами он называл Карл Кокс, Лоран Гарнье, Дафт Панк, Дэвид Гетта. Ну а переломный момент его карьеры случился в 2018 году, и тогда его хит, который стал саундтреком к одному сериалу, получил мультиплатиновые сертификации во многих странах мира. Это Южель, прямо сейчас, Moving to the Sun.
2: 15 место.

0: Marshmallow и Portugal The Man на этой неделе с 15 на 14 место, то есть плюс одна строчка. Ну, кто-то поднимается, кто-то наоборот. Таков закон чарта, закон хит-парада. Если у Phoenix плюс один, у следующего хита минус 6.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место. Джуни и Федук. Лето. С 16 на 12 Мизмо, его обаятельное Hello. Ну, говорим Hello следующему хиту, следующему треку. А он, между прочим, прорывается круче всех на этой неделе с 24 на 11 место. То есть плюс 13 ступенек. Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
2: 11 место.
1: Взлет недели.

0: Дай-дай, то есть давай-давай, настоящий гимн чемпионата мира по футболу 2026. Шакира, блистательная Шакира, которая говорит свободно на нескольких языках: испанском, английском, французском, итальянском, португальском, арабском, каталонском. Вот английский научила еще подросткам с помощью словаря, разумеется, и, как ни странно, песен Боба Дилана. Шакира и Бонобой, взлет недели плюс 13 строчек, и сегодня 11 место. Ну а впереди уже горячая десятка недели из 12 на 10. Анотор с бодренькой историей «Talk to you».
1: Реклама.
2: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Мороженое – это круто!
4: А Крутис Айс еще круче!
3: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: 18+.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Brothers 12 на 10 место. По итогам недели в Еврохит топ 40 на Европе плюс очень даже неплохо. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине нашего чарта и вспомним хит, который трижды был у нас на первом месте в 2005 году. Lonely No More, это Роб Томас.
1: Еврохит топ 40. Сегодня, завтра.

оказался на первом месте в Еврохитап 40 Европлюс в 2005 году. Роб Томас, Лонли, No More. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Я надеюсь, что с этим прогнозом мы, конечно же, попали в самую цель и не ошиблись. Кстати, это горячая, эксклюзивная премьера у нас на Европе+. Count on Me называется этот хит, этот трек. Это Богдан Медведи, когда-то лидер популярного румынского бойз-бенда Максим. Но сейчас он в сольном плавании по волнам шоу-бизнеса. И вообще, Богдан себя называет бездна.

0: горячая эксклюзивная премьера только у нас на Европлюс. Count on me. Это Богдан Медведи. Наш еврохит-прогноз Count on me. Ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже на следующей неделе. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедших 7 дней. С 13 на 9. Аве, Meet Me in the Dark.
1: 9 место.

0: Шестая неделя у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 и уже так высоко. С 13 на 9 место. Аве, Meet Me in the Dark. А на горизонте уже номер 8. Терри Свимс, Мисс Know It All. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: ТОП-ньюс. Неделя.
2: Келли Кларксон признала, что запретила своим детям, 12-летней дочери Ривер и 10-летнему сыну Реми, смотреть фильмы о Джастине Да Келли, в котором она снималась в 2003 году. Певица заявила, что была контрактно обязана участвовать в этом проекте и назвала этот опыт ужасным. Она признала, что не хочет, чтобы дети видели эту картину. Сэм Смит подтвердил, что уже работает над следующим альбомом, который, по его словам, будет более электронным и динамичным, чем последний лонгплей «Hazel Eyes», который вышел 21 августа. Сэм Смит также сказал следующее, цитата: «Я все еще в свои 3-4 года люблю танцевать, я свободен, и меня по-прежнему вдохновляют электронные звуки, поэтому я пробую и это». Сэм также признался, что его голос сильно изменился за годы работы в шоу-бизнесе. Шакира выделила почти $1.5 миллиона на строительство школ, пострадавшим от землетрясения в регионе Колумбии. Шакира посетила этот регион и лично осмотрела разрушенные здания. Средства поступят от ее фонда Life Nation и FIFA Global Citizen. Шакира заявила, что дети не должны терять будущее. Зара Ларсон

0: обещала сделать билеты доступнее после критики высоких цен в Бангкоке. Певица согласилась, что стоимость завышена, и пообещала лично заняться этим вопросом в следующем туре. Она также призналась, что гастроли сейчас не приносят ей большой прибыли. А еще напомню, недавно Зара Ларсон сменила лейбл. Она перешла с Epic Records на RCI.
1: Реклама.
2: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Не завелась? 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Смотри лучшие фильмы первым.
10: Вместе с Европой Плюс.
9: Один час.
8: Кто это?
11: Твой сын у меня.
8: Что?
11: Это очень простая игра.
9: Один шанс спасти сына.
8: Я не могу никого убить.
11: О, я думаю, можешь.
12: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
9: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
12: Забери свой билет на Европе Плюс.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Итак, приступим.
15: Шоу, где характер решает все.
16: Вставай, вставай!
15: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
16: Да!
15: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, казалось бы, мы этого парня знаем уже лет 10 как минимум, и тем не менее, относительно недавно, в 2025 году, Тенни Свимс получил номинацию на Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель». Соответственно, 8 место, Еврохит Топ 40, Евро Плюс, Мистер Ноу-Ит-Олл.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 7 место по итогам недели, The Bauza Magnetic. С 8 на 6 поднимается Джон Саммит, Shades of Blue. Ну что, всего несколько ступенек отделяет нас от вершины. И, собственно говоря, этот трек тоже несколько ступенек от первого места, 6 на 5. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди. Прямо сейчас Ничко.
1: Пятое место.

0: Текила, хит, который уже трижды побывал на первом месте чарта Европа Плюс, а сегодня четвертое место. Впереди наша лучшая тройка недели, и в нее врываются Мадонна и Мартин Гаррикс. С пятого точно на третье. Впереди Бизар.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: В кино с 3 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
5: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
5: В адреналиновом триллере. Бегущая. Категория 16+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: europaplus.ru.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
0: Третье место.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Терпеть не может оранжевый цвет. Никогда не носит одежду этого цвета и аксессуары. А еще она боится грома и молнии. Ну и генетические исследования показали, что Мадонна приходится дальней родственнице Леди Гаги и Селин Дион. Вот так-то. Мадонна и Мартин Гаррикс с 5 на 3 место. Ну а с 1 на 2 Медуза. Don't wanna go home.
1: Второе место.

0: ведь могли бы и сегодня быть на вершине, но не получилось. С первого на второе место, да, в шаге от главной ступеньки нашего чарта Еврохит ТОП 40, Медуза, Don't Wanna Go Home. Кто номер один? Узнаем через минуту, но сначала еще раз наша горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На десятом Another Talk To You. Девятое место, Ава, Meet Me In The Dark. Номер 8, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. С 10 на 7, Цибауза, Magnetic. 6 место, John Summit, Shades of Blue. С 6 на 5, DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. На четвертой строчке Tame Impala и Jenny – Dracula. С пятого на третье – Madonna и Martin Garrix – Bizarre. На втором месте – Медуза – Don't Wanna Go Home. В прошлый раз номер один Медуза, сегодня номер два. Кто же на вершине? А здесь хит, который уже второй раз поднимается на главную ступеньку нашего чарта Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. И это Темпор Сити, Self-Aware.
2: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
1: Первое место.

0: Self-Aware. Ну, а следующие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотрим в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличная еще летняя пятница, в Москве 16.

0: Европе Плюс. Сегодня, напомню, у нас в чарте Еврохит ТОП 40 старт был на 30-м месте. Да, отличный дебют, признаю, отличный. Ну а дальше только выше, конечно, при твоей поддержке на europaplus.ru. А повтор Еврохит ТОП 40, как всегда, завтра, в последнюю субботу лета, кстати. Завтра в субботу в 16 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
13: Амакс Курорт Орбита. Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду РАДИО 8 800 113 00. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО Орбита. ОГРН 102 230 491 53 46. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
14: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на horizontcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
15: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале «Ю».
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: ресницах, это группа «Градусы». 16:35 в Москве. Я надеюсь, ты не забыл скачать наше новое приложение «Радио Хаб». Бесплатно, без регистрации. Кстати, можно скачивать наши программы и слушать их офлайн, где бы ты ни находился. А еще лайв-трансляции из нашей студии 24/7. Так что скачивай наше новое приложение «Радио Хаб».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. Днем температура воздуха составит около 30 градусов выше нуля. Ветер восточный 7 метров в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Фрэш Кап».
5: Лето на юге не ждет. Сегодня город, завтра море. Новый «Джетур Дэшинг» для тех, кто выбирает свободу движения. Только во «Фрэш». «Джетур Дэшинг» от 2 159 900 рублей и каска в подарок. Приезжайте познакомиться с автомобилем и испытайте его на тест-драйве в официальном дилерском центре Fresh Jetour. Реклама не объявлена. ООО «Фрэш Кап». ЯНН 972-303-89-01. Выгода складывается из прямой скидки и выгоды по программе «Трейдер». Услуги страхования оказывает АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему,

0: а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
5: Это Антон Камолов.
6: Артур.
7: И Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире...
7: Можем.
5: Договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 9:49 в Москве. Ждем до конца этого часа сначала Hunter X, а затем группу Cardigans.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
3: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
2: Но не скромничай. Вики Цезаревна.
3: Вики Цезаревна, да.
2: Да, смотрела что-то в ноутбуке, при этом разговаривая по телефону.
3: Не разговаривала, слушала.
2: Слушала?
3: Да.
2: То есть, ну, кто-то тебе позвонил, а ты даже ни слова.
3: Нет, это было аудиосообщение.
2: Я не люблю говорить по телефону, люблю только слушать.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
1: Реклама.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД».
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: В кино с 3 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
18: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cardigans, Guns N' Roses and Rewind на Европе Плюс. А в начале часа следующего группа BTS, которая сейчас, у которой сейчас горячая пора, мировой тур, и, конечно, в сет-листе есть хит Swim. Без них они никуда. Swim услышим буквально через минутку-другую.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России ведут ГОСТ по кибербезопасности умных гаджетов. В Ростовской области запускают интеллектуальную транспортную систему и названы главные качества идеального педагога. Подробности далее. В России вступит в силу новый ГОСТ, обеспечивающий кибербезопасность умных гаджетов, в числе которых колонки, пылесосы и другая техника. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его словам, ранее на практике происходило большое число различных утечек информации через умные пылесосы с камерами, колонки и видеоняни. В итоге все эти данные оказывались направлены на иностранные сервера. Основное требование в новом ГОСТе касается искусственного интеллекта и серверов. Они все должны находиться на территории России. В Ростовской области завершается тестирование интеллектуальной транспортной системы, созданной в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ее целью является повысить безопасность на дорогах, оптимизировать движение транспорта и улучшить качество жизни жителей. Система уже включает модули автоматизированного управления дорожным движением, метеомониторинга, видеонаблюдения, информирования водителей, управления общественным транспортом. Комплекс сейчас работает в тестовом режиме. На дорогах региона установлено 79 детекторов транспорта, 3 светофорных контролера, 85 видеокамер, камер, 30 метеостанций и 4 информационных табло. Возле Ворошиловского моста в Ростове появится культурный центр. Для строительства планируется снести 9 существующих строений, расположенных на участке между улицами Ульяновской и Донской. Новый центр хотят использовать для культурных и благотворительных проектов, а также программ для детей, подростков и молодежи. Также рассматривается размещение спортивных, социальных объектов, общепита, магазинов и парковки. При этом сдавать площади в аренду или создавать коммерческий объект не планируется. На городской педагогической конференции подвели итоги учебного года. Глава города Александр Скрябин поблагодарил учителей за преданность профессии, анонсировал меры поддержки системы образования. На эти цели в бюджете заложено 24,5 миллиарда рублей. Это почти 40% всех расходов муниципалитета. Благодаря поддержке губернатора, город продолжает программу по развитию инфраструктуры. В этом году будут открыты школа номер 98, второй корпус школы номер 106 и модуль начальных классов в классическом лицее номер 1. Среди главных качеств идеального педагога россияне выделили знания предмета, выдержку и стрессоустойчивость, терпение, доброту и любовь к детям. Только треть считают профессию учителя престижной, тогда как 55% придерживаются противоположного мнения. При этом 60% уверены, что социальный статус педагога за последние 10 лет в обществе понизился. Женщины чаще мужчин называют профессию престижной. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 85 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. В Ростове 28, тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно и до плюс 29. Далее на Европе Плюс, Алекс Мануйлов.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Hello, это Miss Mona, Европе Плюс. А вот уже совсем скоро с нами Оливия Дин, которая в 2026, то есть в этом году, получила Грэмми как лучший новый исполнитель. Впереди Man I Need с альбома, который, когда вышел, возглавил британский чарт. И сингл Man I Need тоже оказался номером один в сингловом чарте британском. Такое вот удавалось только Адель в 2021 году. Так что Оливии Дин есть чем гордиться.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
9: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Shades of Blue на Джон Саммит на Европе+, 17.28 в Москве. Coldplay, а затем и Cat's Eye в наших ближайших планах. Ну и, конечно, про ваши лучшие истории мы тоже не забыли.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке тема щепетильная. Когда вы испытываете боль, но не физическую.
3: Моральную.
4: Доброе утро, бригада У. Я испытываю боль каждый раз, когда хожу к стоматологу. Но не от того, что мне лечат зубы, это вообще не больно, а от того, когда оплачиваю услуги стоматолога. Mm-hmm. Вот это настоящая боль.
2: Да. Но, возможно, это взаимосвязано. Дорого, поэтому и не больно. Ну, физически.
3: Кстати,
2: либо дешево, но физически больно.
5: Привет, ребят. Мне физически не больно, а морально всегда больно, когда один человек мне пишет сообщение. А почему так? Потому что я работаю мастером транспортной службы на хлебзаводе. И если он пишет какое-то сообщение, значит, что-то у него сломалось, а он, ну, вообще ничего не понимает, не разбирается. Очень тяжелый человек. И сразу становится так больно и тоскливо на душе.
2: Слышишь вибрацию?
3: Да.
2: Написал, наверное. Тут написали, что больно, когда помыло все окна, а через пару дней с верхних этажей кто-то решил помыть сплит-систему. Да.
3: Это реально неприятненько.
2: Спасибо, что сделала вид, как будто понимаешь, о чем идет речь.
3: Нет, я понимаю, понимаешь, о чем, да, конечно.
2: Сплит-система,
3: вся грязь,
2: вот,
3: да, вся грязь сошла на окна, пришлось заново окна мыть. Ну, или не пришлось, но грустно теперь.
2: Там, судя по сообщению, нет. Смирились.
3: Смирились, да.
2: Ну, и финальное на сегодня.
5: Привет, ребятушки. Больно на душе из-за того, что это последний выпуск бригады У летом. Но в то же время приятно, что в понедельник мы все снова вас услышим, родные мои. Люблю вас.
2: Да ладно, не раскисай.
3: Еще будет лето.
2: В августе 31 день, нормально. Все, понедельник еще летний.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

0: Кацай, ну и Ширн, конечно, который приложил руку к созданию этого трека. Вот сразу чувствуется, да, подход его Эда в музыке, его стиль прям ощущается. Чего только не спел сам, ну, поскромничал, наверное. 17.36 в Москве, это Европа плюс, дальше больше хитов, больше музыки. Всем отличный летний, еще пока пятница, о календарной осени даже не думаем.
1: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове переменная облачность, 27 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 29 градусов выше 0. Ветер восточный 7 метров в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.

0: Все последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции Морской. Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция Морская ждет вас. 0+.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Амакс-курорт «Орбита». Живописный уголок на берегу Черного моря с комфортными номерами, современным медицинским центром и развлечениями. Успейте забронировать со скидкой 20% на период с 15 августа по 20 сентября по промокоду «РАДИО» 8 800 100 1300. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Орбита». ОГРН 102-230-491-5346. Краснодарский край, Туапсинский район, село Ольгинка.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
5: «Моя клиника».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сегодня 27 место в Еврохит Топ 40 и вторая неделя в нашем чарте. Ну, я не сомневаюсь, будет и третья при твоей поддержке, разумеется. Так что не забываем голосовать за любимые хиты на europaplus.ru. А повтор чарта Европлюс завтра в 16 по Москве.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
7: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
12: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джилэнд J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Европа.

0: Катова и Джон, Turn the Light Off на Европе Плюс. Последнюю пятницу лета, между прочим. Ну вот и Раш не останутся в стороне. Сегодня поговорим о самых ярких событиях этого лета. Так что готовь свои истории в 7 вечера на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Россия начала глушить Starlink. В Константиновском районе досрочно завершен ремонт участка трассы. Летний турпоток с юга переориентировался на Северный Кавказ. Подробности далее. Российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна Купол-Гарант» начал активно глушить спутниковую сеть «Старлинк», которую используют украинские военные. При этом о налаживании серийного производства комплекса защиты сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Система направляет радиопомехи на спутник и мешает ему принимать сигналы терминалов «Старлинк». Собеседник ТАСС отметил, что один комплекс способен ограничивать работу спутников на значительной территории, а несколько установок могут одновременно воздействовать на связь в пределах целого региона. В Константиновском районе досрочно завершили ремонт участка автомобильной дороги регионального значения «Шахта Цемлянск». Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Нормативное состояние приведено более 3 километров дорожного полотна. Общая стоимость проекта составила порядка 61 миллиона рублей. При плановом сроке сдачи до 30 сентября подрядчик справился с поставленными задачами раньше. Как отметила замгубернатора министра транспорта Алена Беликова, трасса «Шахта Цемлянск» является важным связующим звеном для восточного территории региона. На сегодняшний день объект полностью готов к эксплуатации. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Работники противопожарной службы Ростовской области начали профилактические проверки на избирательных участках. Об этом сообщил директор регионального департамента по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций Павел Нуткин. Специалисты проводят инструктажи с персоналом участков, рассказывают о правилах пожарной безопасности и проверяют наличие огнетушителя, состояние эвакуационных выходов и работоспособность систем сигнализации. Особое внимание уделяется отработке действий в экстренных ситуациях. Вместе с сотрудниками участков пожарные тренируют порядок эвакуации людей. Голосование на выборах депутатов Госдумы запланировано с 18 по 20 сентября. Эксперты отмечают переориентацию туристического трафика с традиционных черноморских направлений в сторону Северного Кавказа летом этого года. Первенство по турпотоку по-прежнему удерживает Кубань, но самые высокие темпы роста демонстрирует Кавказ. Это связано с развитием инфраструктуры и мерами поддержки предпринимателей. Кубань остается главной курортной столицей Южного федерального округа, но в этом году всплеск популярности показали 3 республики – Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Кроме того, высокий интерес сохраняется к Дагестану и круглогодичным санаториям, курортам Кавказских минеральных вод. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 85 рублей 95 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 30 копеек. В Ростове 27, тепла, облачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно и до плюс 30. Далее на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Филат Панкарас на Европе Плюс. Sweet Summer Nights. Да, есть у нас в запасе еще несколько летних вечеров. Надеюсь, они пройдут не скучно, очень громко, горячо, под лучшую музыку от Европы Плюс, конечно же. Впереди у нас, кстати, один из главных футбольных хитов этого лета, уходящего лета. Это Шакира, Burna Boy, Die Die. И совсем скоро дождемся Чимина Ху на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Проведи последние выходные лета 29 и 30 августа в 5 панорамных бассейнах станции «Морской». Огненное шоу, анимация, море музыки, пенные вечеринки. Станция «Морская» ждет вас. 0+.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом».
9: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
10: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
11: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом.РФ в разделе «Ипотека».
16: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Танцевальные ритмы от Ави на Европе Плюс. Ну, завтра, кстати, будет еще больше летних танцевальных ритмов. В 22.00 завтра стартуем Residence, так что обязательно подключайтесь по летнему и по субботнему проведем время. Пока же впереди у нас French Montana и Max B. Услышим Ever Since You Left Me. И Хужель тоже здесь. Moving to the Sun на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы, твой лучший парфюм.

0: Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
1: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
2: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sun. Продвигаемся далее в этот отличный пятничный вечер. Совсем скоро здесь шоу «Rush», буквально через 10 минут. Дождитесь обязательно. Пока же к финалу часа продвигаемся вместе с Микой, Relax, Take It Easy и Демиана Дэви. Тоже здесь «Next Summer» через пару минут.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В «Ленту».
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Да все нормально.
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель. Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
18: Ашанимся. Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
19: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
20: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
21: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
22: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Столица 19.00. Всем привет. На Европе Плюс новое главным расскажет Игорь Акулов.
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Почти треть россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях. Обслуживание электрокара в России оказалось дешевле гибрида. И госавтоинспекция проведет рейд на электросмокальщиков. Подробности далее. В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 13% к концу года. Ключевая ставка Центробанка при благоприятных условиях может снизиться до 13% годовых к концу текущего года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее он ожидал снижения до 10%, но теперь признал этот сценарий маловероятным. Дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от параметров федерального бюджета, и значительное увеличение дефицита может повысить вероятность паузы в смягчении политики. Напомню, в последний раз регулятор снижал ставку 24 июля до 14%. 62% россиян готовы попробовать операции в цифровых рублях с 1 сентября. Это следует из опроса одного из банков. 27% готовы открыть счет сразу, еще 34%, когда столкнутся с оплатой в магазинах. Чаще всего респонденты ожидают использования для оплаты товаров, платежей государству и переводов. Основным преимуществом назвали отсутствие или снижение комиссии, а 2/3 готовы получать зарплату в цифровых рублях. Цифровой рубль является только средством расчетов, по нему нельзя открыть вклад или получить кэшбэк. Обслуживание электрокара в России оказалось на 71% дешевле гибрида. Средний чек на ремонт и обслуживание гибридов за 7 месяцев вырос на 9% до 8447 рублей, а у электромобилей оказался на 71% ниже, немного менее 5000 рублей, сообщается в исследовании. Обслуживание традиционных авто дорожает быстрее, средний чек вырос на 12%. Число визитов электромобилей на СТО выросло на 23% год к году, а гибридов снизилось на 4%. Разница объясняется конструкцией, у электрокара нет двигателя внутреннего сгорания, что исключает замену масла и обслуживание топливной системы. Госавтоинспекция проведет рейд на электросамокатчиков. В эти выходные пройдет профилактическое мероприятие средств индивидуальной мобильности, в ходе которого инспекторы выявят нарушения ПДД среди пользователей электросамокатов, гироскутеров и моноколес, сообщила госавтоинспекция. Особое внимание уделят безопасности детей и подростков. Родители призвали контролировать использование СИМ.

несовершеннолетними. И Rockstar Games провела расширенный показ GTA 6. Впервые подробно продемонстрировано 26 минут геймплея на базовой PlayStation 5. В игру вернется система из 6 звезд розыска, а карта станет вдвое больше, чем в GTA 5. Внешность персонажей будет меняться в зависимости от образа жизни, а в багажниках машин можно будет перевозить предметы и сменную одежду. Прохождение основного сюжета займет как минимум 80 часов. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 85 рублей и 60 копеек. Евро будет торговаться на отметке 99 рублей и 68 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Всем привет, салют! Начинается радиоактивное шоу «Раш». Привет, Саша.
2: Привет, Артур. Всем добрый вечер.
1: Салют, ребята. Да, мы сегодня вновь в таком усеченном составе обсуждаем с вами интересные темы. Я думаю, что, кстати, по поводу нашей темы сегодняшней, геймеры уже выбрали самое яркое событие этого лета. Именно так звучит наша тема сегодняшняя. Вот Игорь рассказал о том, что наконец-то показали геймплей GTA, новый GTA 6.
2: Скажи честно, ты ждал?
1: 13 лет, Саш.
2: И как-то я не вижу бурю эмоций.
1: Ну, потому что она выйдет еще только в ноябре, 19 ноября, кстати, в мой день рождения. Да, осталось только подготовиться теперь и найти приставку, которая будет позволять.
2: Надо в гейминговом стиле делать твою дрэшку.
1: Может быть, да.
2: Я приду в костюме приставки.
1: Я думал, ты приставку подаришь.
2: В костюме просто.
1: Но это про осень. А сегодня мы финалим лето, ставим такую красивую точку. Хотя, конечно, фактически есть еще сколько там дней, три целых дня лета, да? И можно успеть сделать все, что вы у себя запланировали, ну, вдруг там какие-то незакрытые остались гештальты, но, вероятно, уже случилось какое-то самое яркое событие этого лета. Об этом мы просим вас рассказать нам в эфире. Я, кстати, думаю, что сегодняшняя тема — это такой настоящий простор для разного рода событий, потому что это может быть что угодно. Возможно, вы просто смотрели чемпионат мира по футболу и болели за какую-то конкретную команду, и от этого у вас эмоции переполняют. Быть может, вы даже прямо присутствовали на каком-то из матчей. Возможно, была какая-то крупная покупка, путешествие, отдых, новый статус, да, женились.
2: ВКонтакте.
1: Ну, и не только. В общем, много-много разных событий могут быть, поэтому вспоминайте и пишите. А мы пока изучим, что там интересного у ведущих. Саша, какое у тебя самое яркое событие?
2: Ну вот одно из событий, оно не связано со мной напрямую, только опосредованно касательно. Моим двум лучшим подружкам сделали предложение. Это как бы важное событие. Я была безумно рада, тронута этим всем. Ну а то, что связано со мной напрямую, я впервые побывала в настоящей пещере и прокатилась там на лодочке по одной из самых длинных, доступных для туристов рек в мире.
1: Так, что это за пещера и что за река такая?
2: Это пещера Бэнси, она в Китае находится, в городе Бэнси, соответственно. Очень красиво, очень холодно, плюс 12 градусов там было. Мы ехали минут 20 там. Знающие китайцы взяли с собой пуховики, а мы с сестрой, как незнающие туристы, сидели, дрожали. Но было очень красиво, там еще какая-то подсветочка была. Но было страшно, потому что там есть сталактитовые образования, такие сосульки, и кажется, что они сейчас упадут на тебя, но на нас ничего не упало.
1: В общем, мы потому что вы были без пуховиков. Сосульки смотрели, такие на туристов. Так, на этих не будем падать.
2: Да. Ну, в общем, вот
1: это какая-то была обитаемая раньше пещера или просто, ну, образование такое? Там есть наскальные рисунки, там жил кто-то раньше?
2: Ну, вот там как будто такой арт сделали, а вот древнего, но особо я не разглядела.
1: Прикольно.
2: А у тебя, Артур?
1: А у меня тоже было много разных событий. Я отпуск провел в Башкортостане. Ну, во-первых, я на конях забирался на гору.
2: Да,
1: да, это была трехчасовая прогулка. И это оказалось довольно сложно, потому что в первые часы ты только привыкаешь к своему коню. А когда он начинает галопом бежать, ты пытаешься за него ухватиться, чтобы оттуда не свалиться. И, конечно, потом последствия вот этого катания, они еще пару дней проявляются. Особенно в походке видно. Да, как ты ходишь. Вот. Кроме того, этим летом получилось такую микро-мечту мою исполнить. Я забрался на гору Таратау. У нас есть там около Стерлитамака 4 шихана. Были раньше 4 шихана, теперь их осталось 3. Вот самое популярное для туристов — это гора Таратау. И забравшись туда, сыграл там диджей-сет на закате.
2: Вау.
1: Да, во время золотого часа. И я даже не ожидал, что потом об этом написали какие-то региональные новости. Так расфорсилась информация. В общем, если вы вдруг не видели, целый час доступен. Можно в телеграм-канал True Artur зайти, посмотреть, послушать.
2: Там очень красивый закат и в целом роскошно. А вот мне интересно, там были зрители?
1: Кстати, люди? Да. Да.
2: Ну, а ты предупредил или они просто...
1: Я предупредил, но прям сильно... не сильно заранее. Вот так вот. То есть я боялся, что вдруг предупредил.

ними. Чем запомнилось это лето? Рассказывайте, звоните 745-6565, код Москвы 495. Похвастайтесь, каким было классное ваше лето. Все, что угодно. Вот все, что вам... вспомнится, мне кажется, можно об этом сегодня рассказать. Также ждем сообщения в группе ВКонтакте и голосовые на сайте europaplus.ru.

0: мы сегодня подводим итоги уходящего лета, вспоминаем самые выдающиеся события, читаем ваши сообщения. Вот Алексей нам пишет: я купил себе беговую дорожку, так как на улице бегать лень, а дома прекрасное увлечение. Как вешалка я ее не использую, все в порядке.
1: Сколько дней прошло с момента покупки, интересно?
0: Возможно, вчера.
1: Потому что первые впечатления, они еще подкреплены энтузиазмом, когда ты думаешь, что я сейчас буду.
0: Вот у меня эта мечта, кстати, до сих пор.
1: Беговая дорожка?
0: Да, потому что сейчас наступит холода, не хочется ходить на улицу бегать, и в зал тоже как-то ходить. А так она дома, и как будто бы я, мне кажется, бы бегала.
1: Ну, вообще сейчас появились довольно компактные дорожки, которые можно убрать просто под диван, у них нет вот этой стойки, которая перед собой. Ну, нет, некоторые, например, люди, которые работают удаленно, покупают себе специальные рабочие места, такие высокие, ставят дорожку и работают, и идут куда-нибудь, наматывают себе шаги такие настоящие. Ну, классно. Да, вот Михаил написал: этим летом устроил мотопробег с друзьями, это было незабываемо. Круто, тоже такая, мне кажется, мужицкая мечта. Как-то раз я видел видео Дэвида Бекхэма, был прям какой-то документальный фильм, и они его снимали вместе с друзьями, и он там отправился тоже со своими друзьями на мотоциклах где-то по Индии, по джунглям каким-то, там были какие-то разные приключения, и я это смотрел еще, ну, таким, наверное,

0: подростком думал, вот когда вырасту, буду так же.
1: Ну, у тебя сбываются мечты в целом. Так что можно загадать на следующее лето.
0: Как минимум сделаем это. А сейчас послушаем Марину, которая поделится своими историями, каким было ее лето. Марин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Почему-то вас не слышу.
0: А мы здесь.
1: Мы вас слышим.
0: Да. Вы с нами? Все?
2: О, супер. Да, я с вами.
0: Марин, каким было это лето?
2: Ну, во-первых, я хотела сказать, что летом у меня день рождения, вот, и я решила его сделать для себя совершенно необычно. Поэтому в день своего 39-летия я участвовала в ночном забеге в Москве, вот, бежала 10 километров, это было не очень просто, вот, но справилась. Вот, а затем на следующий день утром я переночевала в Москве, и на следующее утро я отправилась в Тульскую область на фестиваль «Дикая мята».
0: Так.
2: Вот, и еще и там послушала выступление своей любимой группы. И все это уложилось в одни сутки моего дня рождения.
0: Ничего себе.
2: Вот, в общем...
0: Круто, а вы были одна или у вас компания прям какая-то собралась, которая вместе с вами все эти приключения преодолевали?
2: Нет, я была совершенно одна, но компания вокруг меня, она обычно всегда собирается, поэтому, когда уже я возвращалась с «Дикой мятой» обратно на электричке в Москву, это уже было большой компанией, мы продолжали петь и танцевать прямо в электричке, вот, и даже никого не взбесили вроде бы.
0: Ну, это вы перезнакомились там уже, да, на фестивале с разными людьми? Или просто встретили знакомых какие-то?
2: Да, именно так.
0: Слушай, а у меня вопрос был такой.
2: Именно так.
0: Нет, скорее... Простите, в 39 лет отправились бежать. Вот в каком возрасте в целом появляется желание бегать? Мне кажется, многие люди вначале как-то живут, и в моменте они становятся марафонцами, ультрамарафонцами. Вот у вас когда это случилось? Когда вот эта любовь к бегу появилась, Марин?
2: Она не появилась, эта любовь, нет.
1: А вы не готовились?
2: Я бегу и страдаю.
1: А вы готовились к этому забегу? Или это прям стихийное решение пробежать в день рождения? Или вы прям готовились?
2: Нет, прям подготовки нету, то есть специальных тренировок беговых нет. Но вот время от времени я бегаю за медальки.
0: Круто, круто. Какая следующая медалька? Где будете ее получать? Есть уже планы?
2: Нет, именно медальки пока запланированной нету, но есть желание попробовать себя в трейле. Вот, то есть еще сложнее.
0: Так, трейл — это по бездорожью, да? Это где там по лесам, по полям, по каким-то подъемам?
2: Да, по горам.
0: Круто. Ну, пожелаем удачи, пусть все получится, тем более, что желания тоже должны сбываться. Так что, Марин, спасибо. Это было довольно классное такое, ну и здоровое лето, да, в хорошем смысле этого слова, ведь бег укрепляет иммунитет организма. Да, поделитесь и вы, каким было ваше лето, что в нем было интересного, может быть, вы тоже какие-то спортивные достижения совершили этим летом, получили медали определенные, и есть чем похвастаться. Расскажите нам, звоните 745-6565, код Москвы 495, и пишите свои сообщения в группе Европа Плюс ВК.
3: Реклама.
4: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873. 22.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для

0: Сегодня мы ставим красивую точку этого лета и вспоминаем самые яркие события, которые случились за эти 89 дней еще, да, получается? Если сегодняшний считать, еще 3 впереди. Что написали слушатели? Даша, Дарья Никонова в группе ВКонтакте написала: «За сутки собрались с Урала в Москву на концерт Комаро по пригласительному Европа Плюс».
1: Ой, здорово.
0: Круто, съездили. Как понравилось концерт? Напишите, Даша. Эмоции свои, фотографии можно еще прикрепить.
1: Видосики. Вот Антон пишет: «Мы взяли из приюта щенка. Это маленькое чудо перевернуло наш дом с ног на голову, погрызла все тапки, но сделала это летом самым теплым и пушистым».
0: Красиво. Угу. Как назвали щенка?
1: А вот непонятно.
0: Summer.
1: Ну, кстати.
0: Это для мальчика подойдет или для девочки Summer?
1: Summer, ну, вот смотри, можно и Summer Girl в целом.
0: Ну, ладно. Все же называют пса Summer Girl. Да. Так, Екатерина написала: «Этим летом я закончила автошколу и сдала с первой попытки».
1: О, поздравляю.
0: Саша, ты тоже хотела нам в автошколу пойти?
1: Я вчера только эта мысль во мне поселилась.
0: Ну
1: я,
0: что, будет у тебя воспоминание о том, что это была самая яркая осень, потому что ты пошла в автошколу и сдала все экзамены?
1: Я могу еще летом успеть, ну, записаться.
0: Ну, и... вряд ли уже успеешь. Завтра выходные, в понедельник, скорее всего, тебе будет не до этого.
1: Ну, в общем, да, возможно, сделаем это осень. У меня, кстати, сестра тоже сдала. Летом, получается.
0: Класс.

0: Сестринский район, это Московская область, там сырная ферма, и вот там я бежала. Вот там как раз было, ну, практически 15 километров грязи было. То есть ты бежишь, там, ну, километр, наверное, по лесу, а 14 по грязи. Просто, ну, по уши падаешь, весь грязный, весь в этой черной жирной грязи. Спускаешься там на четырех точках, просто со всех горок, залезаешь на четвереньках, на пригорке, идешь вброд, там 4 или 5 бродов у нас было на дистанции. Ну, это вот трейл такой.
1: Это насколько хочется сыр есть, да? Что надо такой путь проделывать.
2: А вам что больше понравился, вот этот винный, элитный пробежка вот этой?
1: Вообще, надо сказать, что они сочетаются между собой, между прочим, потому что сыр отличная закуска.
0: Да, только с разницей в неделю было, к сожалению.
2: Вы бы что посоветовали выбрать?
0: Ну, мне, наверное, винный больше понравился, он мне дался легче.
1: Так, следующий какой будет, Ирина? Шашлычный? Шашлычный трейл есть такой?
0: Следующий. Хочу Королевский. Там будет король, королева, в общем... Хочу Королевский. Там будет король, королева, в общем, какие-то медальки в виде ключей там от чего-то, не знаю. Это вот думаю про него.
1: Костюмированные.
2: Да,
1: круто.
2: Вы прям роскошные трейлы выбираете.
0: Да, да.
1: Да. Я не думал, что это так. Спасибо большое, Ирина. Да, я думаю, у кого-то тоже появились планы на это лето, на остаток этих летних дней, либо уже и на осень. Оказывается, это такие гастрономические какие-то мероприятия и увлечения. Да, кстати, возможно, яркое событие этого лета связано в том числе и с едой. Вдруг вы научились готовить какое-нибудь классное блюдо, особенно хорошо, да? И вот мы недавно обсуждали как раз-таки коронное блюдо. Об этом и сегодня тоже можно написать. Или записать голосовое сообщение, отправить нам на сайт europaplus.ru, заходите туда, жмете на кнопку «Написать в эфир» и присылайте голосовое сообщение.

0: это Ники Рузо и Love Yourself. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вспоминаем сегодня, каким было лето. Самые яркие события. Мы собираем ваши. Сама ты написала. Самое яркое событие этого года и этого лета — это ремонт. Очень запоминающееся событие. Столько эмоций, столько воспоминаний. Видишь, сама. То есть потом он еще будет радовать ваш глаз.
1: Ну да.
0: Этот ремонт.
1: Такое сообщение, сколько эмоций в нем.
0: А вообще, я читал где-то, что вот в этом году лето в Москве, по крайней мере, получилось не очень жарким, а заодно получилось очень хорошим для строительства. Какая-то была статья на тему того, что довольно много строек случилось.
1: Ну, как будто жалко вот лето свое тратить.
0: Ну, ты знаешь,
1: ремонт.
0: Если это событие тоже такое, оно же прям бывает раз в жизни, если ты строишь свой дом какой-нибудь.
1: Ну, обычно ты начал, и как будто это продолжается.
0: Ну и ладно, одним летом можно пожертвовать, тем более, что это тоже запоминается. А потом в этом доме ты будешь зимой сидеть у камина, вспоминать, как это было круто. Вот у нас Саша Гордеев тоже похвастался в самом начале, что он строит себе летнюю кухню, к примеру.
1: Да.
0: Немножко даже зимнюю.
1: Венера вот нам пишет: отыскала в Татарстане деревушку своего детства, которого нет уже четверть века, а я там проводила все летние каникулы. Таких эмоций я не испытывала давно. И тут тоже прикреплены фотографии. Действительно, как будто просто что-то заброшенное, но очень красивое.
0: Классно. Да, вспоминайте свои яркие события. Можно и фотографии прикреплять в группе ВКонтакте. А лучше хорошо, интересно, с деталями описать, каким было ваше самое яркое событие этого лета. Путешествие, знакомство какое-нибудь, трудоустройство, может быть, крупная покупка. Так что ждем ваших историй. А еще звоните в прямой эфир 745-6565, код Москвы 495.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Днем температура воздуха составит около 29 градусов выше ноля. Ветер восточный до 7 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
6: Почему сразу сам топай?
7: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная информация. Инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За 1 Юси Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
10: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусства.

0: обсуждаем и заодно вспоминаем, каким было это лето. Самое яркое событие этого лета, наша сегодняшняя тема. Так, вот такое сообщение. Самое яркое событие этого лета — съездить в город Ярославль, прогуляться по парку Стрелка и отметить День города Ярославля, написал Дрейк.
1: Ой, здорово, я как любитель Ярославля прям радуюсь за вас.
0: Когда был День города Ярославля, Саш? Почему ты пропустила? Почему главный любитель города Ярославля пропустил День города Ярославля?
1: Я где-то во Владивостоке моталась в это время. А вот такое сообщение. Мы этим летом были в нашем первом отпуске нашей маленькой семьей. Мы поженились в прошлом году, и вот этим летом впервые ездили вдвоем, без родственников, еще и в Дагестан, на сумасшедшей красоты Сулакский каньон. Я загуглила Сулакский каньон. Действительно, очень живописное место. Там еще такая бирюзовая вода.
0: Довольно популярное туристическое направление, да. Но и в целом в Дагестане довольно много туристов стало в последнее время. Ну, это в смысле плюс. Надеюсь, для местных жителей. Так, вот такое сообщение. Здравствуйте, Раш. Мое самое яркое событие этого лета — это как на обратном пути с природы мы обнаружили в лесу горящие бревна. И с помощью пустых пластиковых бутылок и родника неподалеку тушили эти бревна и потушили.
1: О, получается, спасли.
0: От лесного пожара. Конечно, молодцы, что не прошли мимо. Да, так, а сейчас послушаем, каким это лето было у Виктории. Она дозвонилась. Виктория, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я Виктория из города прекрасного Новороссийска, Краснодарского края. И, наверное, самое приятное такое этого лета был газ ужином на винодельне. Винодельня называется Дюрнье, которая находится на Тухайской. Гастроужин заключался в 7 винах и 7 блюдах.
0: Так.
2: То есть, получается, была коллаборация с одним известным рестораном, где подавались мясные блюда. Это было самое замечательное, наверное, лето.
0: А это прям
2: мероприятие этого лета.
0: На природе прям, да, были расставлены столы на этом винограднике?
2: Да, да, на природе, среди виноградников были расставлены столы.
0: Официанты в красивом наряде подносят блюда. Сомелье говорит понюхать эту булку.
2: Да.
0: Чувствуете? Вас научили разбираться?
2: Да, подключить бокал.
0: Ага. Сплюнуть потом надо?
2: Да, подключить бокал, понюхать сначала верхний уровень, потом нижний. Это было прям круто.
0: Не объясняли ли сомелье, каким образом им у них получается, вот вроде бы казалось, ну, в обычном вине какие-то нотки разных фруктов угадывать? Вот, потому что кто-то пьет вино такой: так, вот здесь пахнет немножко сдобой, чувствуется кислое яблоня, рябина немножко. Вот описывать так же красиво и поэтично вас не научили, Виктория?
2: Нет, вы знаете, этому учатся, мы задавали этот вопрос, этому учатся 2 года.
1: Угу.
2: 2 года, поэтому как бы за один ужин мы не научились ни к чему. Ну, мы попробовали вкусные вина и вкусные блюда.
0: Круто. А это какое-то большое глобальное мероприятие? Там много было людей помимо вас? Или камерное на 10 человек, например?
2: Да, около, ну, может быть, не сильно глобально, около 30. Так это было, ну, мини-закрытое такое мероприятие.
1: А вы говорите, 7 блюд, это прям в один вечер? Не казалось, что это много? Или там такие?
2: Нет, вы знаете, там как бы были мини-порции, но как бы достаточно было сытно. И было прям все подобрано. То есть, ну, чтобы вы понимали, утка была из кожицы, утка была из кожицы подкопченной, и каждому блюду подавали свои вина, где было раскрытие каждого блюда и каждого вина.
0: Красиво.
2: И нам говорили: сначала хлебните вина, а потом наоборот, скушайте там это, а потом хлебните вина. Ну, то есть,
0: а не
2: это
0: было такое,
2: было прям божественно.
0: Не было такое, что в финале, когда вы уже поднимаете финальный бокал вина, кто-то из виноградников в грязной одежде лезет, а это люди из винного трейла, у которых финал был именно на вашем гастроужине, да, про который нам тут рассказывали недавно.
2: Нет, такого не было. Был вопрос, когда-нибудь напиваться ли в храм сомелье, что было сказано. Нет, такого вообще никогда не было, потому что они пьют много воды.
0: Mm-hmm.
2: И сплевывают специальную емкость, это вино. Поэтому, как бы, да, мы хотели, конечно, узнать, был ли они в храм, но нет, такого не было.
0: Вот так.
1: Не раз, захотелось, кстати, попробовать тоже.
0: Да, спасибо большое,
1: спасибо.
0: Виктория. Эмоции действительно запомнились, и это было красиво. Очень такая высокая кухня.
1: Mm-hmm.
0: Знаешь, как в фильмах «Эмили в Париже» где-нибудь, она на таких мероприятиях часто тусила. Расскажите, вы на каком мероприятии были вы? Быть может, тоже какой-то ужин. Возможно, вы организовывали ужин. Это, может быть, даже был пикник, например. Чем запомнилось это лето? Собираем сегодня

Ваши эмоции. По крупицам восстанавливаем события этого жаркого сезона. Ждем ваше сообщение в группе ВКонтакте. Можно оставить голосовое сообщение или позвонить в эфир 745-6565, код Москвы 495.

0: Филатов и Кэрис, Time Won't Wait. Здесь на Европе Плюс. Время не ждет, вот и мы не ждем. Скорее делимся своими самыми запоминающимися событиями этого лета. Пишите нам, звоните на сайт europaplus.ru, записывайте голосовое сообщение, отправляйте нам текстовые сообщения в группу ВКонтакте.
1: Ну все сказала, Саш, именно этим и займитесь обязательно. И вопрос поучаствовать, он тоже скоро получится.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.

0: предложение распространяется на новые автомобили Volvo K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: Пятерочка доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Да вы заработали.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Европаплюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
16: Звони. 745-6565.
17: Код Москвы 495.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 20:00.

Продолжается шоу «Раш», несмотря на то, что это не последний летний эфир. Последний летний будет 31 августа в понедельник. Сегодня мы ставим такую финальную точку и вспоминаем самые яркие события этого лета. И слушатели делятся своими историями. Что с ними происходило? Интересного, классного, увлекательного, путешествия или увольнения. Виктор, вот, например, написал. Сначала небольшая предыстория, пишет Виктор. После карантина, когда уже была пора искать новую работу,

0: Москвы, куда в итоге с друзьями ходили на выходных. В итоге, с одной стороны, и работаешь, с другой отдыхаешь одновременно. Виктория вот начала новый карьерный путь этим летом.
1: Круто. Вот Алсу нам пишет: я так мечтала побывать в Москве, но все время что-то происходило и приходилось откладывать. И вдруг в последние дни розыгрыша на Европе Плюс я выиграла билеты на Джейсона Дерула. Мы бросили все дела и за день добрались и полетели в Москву. 3 дня гуляли по городу, посетили красивые места, сходили на концерт. Было здорово. Спасибо Европа Плюс за то, что помогли сбыться мечте.
0: Ну, надо сказать, что осень тоже будет довольно запоминающейся. Так что следите за обновлениями и анонсами, все будет.
1: Да.
0: А пока озвучиваем то, что было этим летом. Вот, например, Наталья написала: этим летом я была на Мальдивах, на острове своей мечты, плавала в теплом океане и смотрела красивых рыбок и черепах, наслаждалась фруктами и красотами природы. Только жаль, время пролетело быстро. Всем желаю исполнения своих желаний. Ну и вот фотография, как с открыток, присылает в комментах Наташа. Круто. Вот действительно воспоминания, которые будут греть где-нибудь зимой.
1: Тем более, когда быстро пролетает, это значит, очень насыщенно все было. Значит, все было круто. Вот Илья пишет: в 30 лет я сел на велосипед. До этого я умел, но боялся городского трафика. В этом сезоне я поборол страх и проехал 100 километров за месяц. Это круче любого отпуска на море.
0: Саш, как много предложений именно для тебя.

0: историю.
1: Все хорошо. Саня, разруби. Так, будем, в общем, 31 августа смотреть катание Сашины. А пока предлагаю проголосовать и оценить свое лето по пятибалльной шкале. Соответствующее голосование появилось. Сколько звездочек даете? Вот как будто бы это товар какой-нибудь, и вам нужно написать отзыв. А проголосуйте и оцените свое лето. В финале часа подведем итоги и выдадим вердикт. А, ну и ждем, разумеется, ваших сообщений и историй. 745-6565, код Москвы 495. Звоните, рассказывайте, какое было у вас лето. Пишите в группе ВК под постом, либо отправляйте голосовые сообщения нам на сайт europaplus.ru.

0: Занимаются дыхательной гимнастикой Стрельниковой, овладевают навыками скандинавской ходьбы, стоят в различных йоговых позах, изучают базовый английский, а самое любимое занятие – это сбор коллажей открыток в лучших кринжевых традициях. Это, получается, те самые открыточки,
1: которые потом в мессенджерах улетают.
0: Да, которые бабушки любят присылать, там, где котенок, чашка.
1: А это, оказывается, дело
0: же
1: во время московского долголетия?
0: Ну вот именно в московском долголетии это все выходит из диджитал-формата в осязаемый, то есть ты делаешь из этого аппликацию.
1: А разве можно, но чисто технически записаться, если ты не подходишь по возрасту? Я, или кстати, ты просто проходишь по парку, видишь группу бабулек?
0: Я, кстати, пробовала через сайт, да, там действительно женщинам с 55 лет, мужчин с 60 лет.

0: Самые классные, яркие события этого лета мы сегодня вспоминаем, собираем истории от наших слушателей. Так, Алексей написал: привет, Саша, Артур, Европа Плюс, страна. Сейчас живу в небольшом городке Волгоградской области. Центральное событие лета — концерт «Руки вверх», который был у нас на Волгоград-арене. Такой формат просто на ура, очень понравилось. Уважаемые артисты приглашают всех, Алексей, в славный город Волгоград.
1: А вот Оксана тоже пишет про концерт. Мы в этом году оставили деток, у нас их трое, и на неделю с бабушкой поехали с мужем в Москву на концерт Диму Билана. Ну и погулять по нашей красивой столице. Концерт был просто бомба. А также я думала, что наконец высплюсь, пока отдыхаю без деток, но не тут-то было. Каждый день мои глаза открывались в 7:30 утра, и я полная сил была готова уже покорять Москву. Так она на меня влияет и бодрит. Выспаться так и не получилось, но время провели супер.
0: Зато каждая минута была полезной, судя по всему. Так, Варвара написала мне тоже такое насыщенное лето. В конце июня сделала аттестацию на синий пояс. Он занимается тхэквондо. А 31 августа у меня день рождения. Я его тоже очень жду, написала Варя.
1: Ой, ну круто, что еще впереди как бы. А синий пояс получается после... А, это предвестник черного.
0: Надо уточнить на самом деле, но это точно не первый. Потому что первый пояс — это белый пояс, да, ты на него прям сдаешь, потом желтый, кажется, с полосками какой-то. Ну, в любом случае, уже определенные успехи в этом виде искусства боевого есть. Так что классно, продолжайте постигать тхэквондо.
1: А вот Юля нам пишет: я увидела, как на моих глазах строится новый мост. Каждый день я проезжала мимо и видела, как вырастают опоры. А в августе по нему поехали первые машины. Это невероятное чувство видеть, как меняется твой город.
0: А это мост, построенный вами, или вы просто наблюдали в качестве зрителя?
1: Нет, на моих глазах, но я думаю, что навряд ли Юля строила мост. Мне кажется, просто наблюдала, как он растет.
0: Круто. Узнаем, каким было лето у Павла. Он дозвонился. Павел, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Рассказывайте, чем запомнилось это лето-то у вас?
2: Этим летом я, ну, за предыдущий месяц, я был дважды в отпуске.
0: Дважды в отпуске? Так. И...
1: Уже шикарно.
2: Да, был дважды в отпуске. Сначала 2 недели, и потом через недельку еще 1 недельку.
0: Неплохо. Где
2: чем
0: были в отпуске?
2: Да, и запомнился он чем. Каждая неделька была... Ну, сначала первые 2 недели мы ездили до Санкт-Петербурга. Неделя там. Потом на неделю мы уехали в Нижний Новгород. Побывали там на ВК-фесте, вернулись обратно, и потом решили съездить еще через недельку опять в Санкт-Петербург.
0: Павел, а стартовая точка какая? Откуда вы?
2: Мурманская область, Кандалакша.
0: Ага. Так, и от Мурманска до Питера это примерно сколько километров? 700, наверное, да? Или чуть больше?
2: Нет, 1200.
0: 1200. На машине своей ездили?
2: Да, на своих колесиках, да, на машине.
1: А второй раз в Питер решили поехать, потому что там понравилось, или это уже запланировано было, что вот такой разорванный одной недели?
2: Нет, как бы, как говорится, по карману не било, и мы решили еще раз так.
1: Чем занимались там в Питере?
2: Ой, мы погуляли по городу, прогулялись по достопримечательностям. Первую поездку мы не успели. Вторую, конечно же, тоже не получилось то, что хотелось, потому что у нас в семье есть маленький ребенок 5-летний, которому надо было днем поспать, как говорится.
0: Да вы знаете, я тоже, как 5-летний ребенок, иногда после обильных прогулок по экскурсиям с удовольствием бы поспал.
1: Или во время, если она автобусная какая-нибудь.
0: Это да. Классно, что получилось летом урвать отпуска, потому что обычно, ну, на рабочих местах прям битва ведь идет. Встать в очередь, если там не у всех получается. Вот, например, следующим летом получится тоже отпуск летом взять? Или все, у вас уже он случился, и вы отодвигаетесь там на осенние какие-то периоды?
2: Вообще, я работаю сам на себя, и я когда хочу, тогда гуляю.
0: Собственно, в этом и секрет, видимо, да, такого отпуска, который раз случился, потом еще раз случился.
2: Да, это был секрет этого отпуска, да.
0: Все понятно, в таком случае...
2: Я просто так...
0: В таком случае это, конечно...
2: Бросил всю работу, всех подвинул, и мы поехали с ними.
0: Ну и правильно, да, нужно проводить лето ярко. Спасибо, Павел, спасибо за рассказ о своем лете. Вы тоже делитесь, возможно, какой-то новый город у вас случился, либо поездка на концерт, и вам понравился артист, выступление, атмосфера. Делитесь, рассказывайте, ждем ваши голосовые сообщения на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, там есть кнопка «Написать в эфир», жмете туда и записывайте голосовое, и мы с удовольствием его послушаем.

0: каким было ваше лето 2026? С таким вопросом обращаемся к вам и читаем ваши сообщения. Светлана написала: лето — это маленькая жизнь. Уже то, что солнышко греет, есть ягоды, зелень, спелые сочные ягоды, фрукты, овощи, мои любимые дыни, арбузы. Все то, что Саша не любит.
1: Да,
0: горошек всегда делает лето долгожданным и самым любимым. Вот. А еще лето — это каникулы. Наконец-то дети могут расслабиться и отдохнуть. А родители на 3 месяца выдыхают. Но тут тоже в скобочках, видимо, занят как раз этим самым.
1: Ну вот, кстати, про арбузы, хоть я их не люблю, но мои родители впервые этим летом вырастили арбузы у себя на даче.
0: Твои родители?
1: Да.
0: Или ты сообщение ты читаешь такое?
1: Нет, это мои родители. Да, вырастили.
0: В таком случае тебе стоит освоить еще и карвинг, Саша.
1: А, это вырезка красивенького.
0: Да, такая красивая, узоры всякие можешь сделать. Ведь ты по прямому назначению их не можешь использовать.
1: Ну, как вариант, да.
0: Ввиду своих гастрономических особенностей. Да, рассказывайте вы, может быть, тоже вырастили что-то у себя на даче, в огороде. В этом году взошел первый урожай такой долгожданный. Это действительно повод для хвастовства. Ждем ваши яркие истории, ярких событий лета. Звоните 745-6565, код Москвы 495, либо пишите в нашей группе ВК.
2: Реклама.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Как же тут здорово!
6: Никогда не видел столько лунтиков.
4: Семейная анимация «Приключения».
5: Давайте, ребят!
4: «Лунтик. Обратная сторона Луны».
5: Что это там?
7: Это обратная сторона Луны.
4: Возрастное ограничение 0+.
8: Сынок, я здесь!
7: Папа!
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Оп!
10: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Ростов-на-Дону. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Самое яркое событие этого лета, пишет Ксения Глухова в нашей группе в ВК, это поездка в город Менделеевск на гонку героев. Это было спонтанное решение. Мы с коллегами поехали и испытали себя на трассе в 12 километров. С препятствиями в 30-градусную жару. Все грязные и счастливые мы сделали это. И получили медальки и татарский чак-чак. На следующий год поедем еще раз, но уже будем готовиться.
1: Круто. А там получается, ты в любом случае выигрываешь? Или есть вероятность, что
0: ты... если ты доберешься до финала, то выигрываешь.
1: Так это вообще вау, что все добрались.
0: Ты не особенно веришь в некоторых участников, да, судя по всему?
1: Нет, просто если не готовиться.
0: Ну, медали, по факту, они присуждаются каждому участнику. Так или иначе, это в стартовый пакет входит, да. Некоторые просто коллекционируют.
1: Тогда я бы поучаствовала.
0: Возможно, есть еще отдельный какой-то рейтинг со временем. Ну, там, команды, которые победили и выиграли.
1: Там уже места.
0: Да, они еще получают какие-то именные наградные листа со временем.
1: Круто. Вот Ольга пишет, наша 7-летняя дочь впервые поймала рыбу. И не какую-то мелочь, а почти с ее рост. Радости не было предела. Мы сфотографировались с этим карпом 20 раз. И теперь он стоит на аватарке у всей семьи.
0: Вау!
1: А это что за карп такой размером 7-летнего дитя?
0: Видимо, очень большой. Сколько килограммов он может весить? И как его вытянуть?
1: Да, как его вытянула девочка.
0: Ну, вообще, это удивительно. И, наверное, такой, знаешь, улов, который запомнится надолго. Потому что не все профессиональные рыбаки.
1: Перед мальчиками, одноклассниками.
0: Да, гляди, какого карпа. Хочешь, карпа покажу? Пишет им какой-нибудь неизвестный аккаунт с аватаркой в виде карпа, например. Ладно, так, Игорь дозвонился, поделится своим ярким событием этого лета. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Ну, рассказывайте, чем запомнился вам этот жаркий сезон?
2: Ну, что могу первое сказать? На работу хорошую устроился, это вот в середине лета у меня
0: так
2: было. Что еще? Машину купил, блин, мечтал о ней, это уже второе событие.
0: Неплохо, пока идем.
1: У вас прям все очень какое-то важное, фундаментальное.
0: Ну, смотри, по интонации есть еще что-то, да, чем хочется поделиться?
2: Да, конечно, сын у меня родился вот недавно.
1: Ой, поздравляю вас.
0: По степени яркости эмоций, вот прямо сейчас.
1: По нарастающей, да.
0: Вы по нарастающей, видите, все было, да? Ну, работа, машина, сын родился.
2: Конечно,
0: классно. Когда день рождения?
2: 1 августа.
0: Как назвали?
2: Тимофей.
0: И как чувствуется быть родителем Тимофея Игоревича, Игорь?
2: Очень тяжело, на самом деле. Не спал, наверное, уже месяц.
0: Ну, не месяц, вы уж тоже, знаете ли, если 1 августа родился, примерно 3-го, да,

Sad Girls от Биби Рекс и Дэвид Гетта только что. Надеюсь, это не ваш случай, вы не грустные девчонки, не грустные мальчишки, которые грустят по поводу того, что лето заканчивается и ничего не успели, а сделали что-то. И случилось яркое событие, которым хочется сегодня поделиться. Яркое событие, что такие события, что ты вот такое сообщение,

0: Александр катается на велосипеде, как а два Артём, аудио, например, голосовое, на сайте probablyz.ru, голосовое, в классных летних приключениях, можно позвонить в прямой эфир 745-6565, позвонить в прямой эфир
1: 495-5555. Европа Плюс, Ростов-на-Дону, для детей старше 13 лет.
2: В Ростове этим вечером будет облачно, 24 градуса тепла, падает в Яндекс. Погода завтра в городе Мадам облачно. Днем температура воздуха составит около 29 градусов. Повышенная лето, ветер восточный, Александр Шиклэнга и солнце. Программа
1: «Бесмин Фрэш Кадр». И это дают между пять. Сегодня город и завтра в море. Сима новый бюджет уставшим в море. Новый уже рейсы работают в Вишлене. И кто был в море, свободу же тун. Даже тот и это поймет, что в среду в 10-30 тысяч подарок. И цель рублей ты подкрутится за автомобилем. И сжирайте его знакомый за первым Малинский спутник. Он даже зря и прав. Вот же дом. Или вот немец. Фрэнш, ты же это зубов. Ты все лампонин. Ты мой афиш. Не рассматривай. Ты зрелый. И вот это как камера. Ты вступит. Давай не доказывай. А он не страховая. Ты все слушай.
3: Европа Плюс. Для детей старше 14 лет. Детей старше 15 лет.
4: Реклама.
1: Проверка – это всегда гарантия максимальной выгодной Беларуси инквилинтер. А в легендах – лопасти 60 без часов. По зиме 3600 на 101 часов. Вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотрек – гарантия 2 года. От вас 35 батарейка. Торговый заказчик – он батарейка. Уточняйте в любом из магазинов. Количество товаров ограничено. Батимус – количество региона ограничено. Батимус – 100-22. 0-70-70.
5: Хотите, чтобы вас бренд запомнили? Хотите, чтобы ваше поражение запомнили? Раз 2003 года Мазадиос – это индивидуальный мерочек с разработанным индивидуальным мерах. Эксклюзивный футболок с вашим логотипом. Сильные футболки с вашим индивидуальным сувениром. Хуля бизнеса, мероприятий и спортивных мероприятий. Проверенное время. Ямо проделаем не просто вещи. Только инструменты продвижения. А инструмент продвижения.
6: Вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.
1: Звони 745-6565.
2: Код Москвы 495.

0: самое классное яркое летнее событие обсуждаем мы сегодня в шоу «Rush» и хвастаемся, каким было лето у вас, у наших слушателей. Так, вот, например, Марк написал: «Этим летом я ездила в международную летнюю школу в Китай от своего универа в качестве летней практики».
1: Ой, здорово.
0: «Первый раз был за границей, получил невероятный опыт и захватывающие эмоции».
1: Я, кстати, никогда не была на такой летней практике, я прям тоже очень хочу. Я готовлю своих учеников, у меня, кстати, завтра ученица летит в такой тур. Китайский.
0: Но это уже будет осенняя практика, видимо.
1: Ну да, будет осенняя. Ну, звучит очень здорово. Ты отдыхаешь, ты и коммуницируешь, и учишься. Прям супер. Алина пишет: «Этим летом я наконец решилась и прыгнула с парашютом, но самое яркое не небо, а глаза моего инструктора, когда я приземлилась и сказала ему спасибо».
0: А что обычно говорят после удачного финала?
1: Я не знаю. Может быть, был какой-то бурный полет, но не знаю.
0: Нет, ну, видимо, просто глаза, которые вот тоже, знаешь, так прониклись этой добротой.
1: Возможно.
0: И человек понял, что он сделал классное дело.
1: Угу.
0: Для кого-то. Отлично. Так, Аня написала: «Концерт Вани Дмитриенко, куда мы ходили с дочкой». Вот яркое событие. Ну, действительно, там тоже...
1: Масштабный.
0: Я, к сожалению, не попал, но, да, судя по тоже. Видео, которые были присланы потом, было ярко и круто.
1: Легендарно.
0: Да, посмотрим и послушаем, каким легендарным лето было у Георгия. Дозвонился. Георгий, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я с Нижнего Новгорода. Угу. Вот, вроде бы лето практически прилетало без каких-либо эмоций новых. Угу. Там вообще каких-то... и так далее. Но вот буквально 2 недели назад я уволился с работы и устроился работать в такси. Вот. И за 2 недели я получил столько эмоций, сколько не получал, наверное, за последние 5 лет. Я сходил на 5 свиданий. Вот. Я ходил на концерты с клиентами. Вот как раз у вас недавно говорили, Нижний Новгород, был ВК-фест, только ходил на Пари-фест. Вот, отдыхал в огромном коттеджном городке 3 дня с клиентами. Меня пригласили клиенты на свадьбу.
0: Георгий, смотри, пусть
2: буквально
0: денег вообще не заработали, да? Потому что у вас со всеми клиентами какое-то продолжение происходит.
1: Ну, связи вы обрели.
2: Да, мне сказали, что таких доп. Услуг в такси еще не видели в этом городе. Вот, так что вот, наверное, вот такие вот эмоции под конец лета необычные. Я даже не мог догадаться. Но вот лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
1: А какое-то из 5 свиданий увенчалось успехом?
2: Все 5.
1: А, хорошо.
0: Ну, это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал, а то распыляется Георгий.
1: А я подумала, с 5 разными.
0: Это каждый в меру своей испорченности уже думает об этом. Классно. А почему решили в целом вот такую суету навести и сменить? Просто устали от какого-то привычного графика рабочего и решили прям кардинально жизнь поменять или что? Или кто-то посоветовал, сказал: Георгий, хочешь менять жизнь, погнали в такси.
2: Да, я устал, наверное, от стандартной своей работы. Работал 8 лет уже там, на этой работе. Вот, и вот пришел в такси, не очень понравилось, просто я очень люблю общаться с людьми, как бы. У меня это легко довольно-таки получается, и мне очень понравилось, меня затянуло. И, кстати, скажу так, ваша тематика «Вечер плюс» помогает мне с людьми общаться. Все ваши вечерние темы, все, мы обсуждаем, пока едем с клиентами.
1: Здорово.
0: Ну, прекрасно.
2: Вот каждая тема, и... Да, вот
0: мы
2: так
0: с вами компаньоны, да. В какой пропорции будем делить заказы? Ну ладно, ладно.
2: Да, напишите мне в личку, обсудим.
0: Сотрудничество. Обязательно. Георгий, спасибо. Спасибо большое. Тем более, что у вас еще есть 3 летних дня. Значит, как минимум еще парочку свиданий, еще парочка концертов, я думаю, влезет. И какое-нибудь одно гуляние на загородной базе. Вот так вот. Пусть уместится обязательно. А у вас еще есть время, чтобы оставить свое сообщение по нашей теме сегодняшней. Мы собираем истории о ярких событиях этого лета. Что было у вас? Быть может, вы тоже, как Георгий, решили найти какой-то свой новый трудовой путь и новая работа вас так увлекла. Были новые знакомства, новые впечатления. Расскажите об этом или запишите голосовое сообщение к нам на сайт europaplus.ru. Будем слушать.

0: Аффенбах и Рокер прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Это любимая Сашина группа, между прочим.
1: Да.
0: Обожает она их за название, да. А вы, быть может, тоже любители рока и под музыкальный поток рок на сайте europaplus.ru этим летом так кутили, так гоняли на мотоциклах, к примеру. Такое сообщение, к примеру, уже было. И запомнили и зафиксировали одно из самых ярких событий этого лета.
1: Да, вот Денис пишет, самое яркое событие — это наш спонтанный побег на море в 3 часа ночи. Мы просто сели в машину, включили любимые треки и поехали встречать рассвет на пляж. Песок, шум волн и первые лучи солнца. Вот оно, счастье.
0: А вот тоже красота, связанное с водными развлечениями, но уже в закрытом помещении, было сообщение, самое яркое событие моего лета — это купание вместе с дельфинами.
1: О, так вот. У меня такое же было, представляете, событие?
0: Этим летом?
1: Да.
0: Ты купалась с дельфинами?
1: Я купалась с дельфинами.
0: А почему ты не вспомнила об этом, Саш?
1: Я как-то запамятовала. Я прилетела в Владивосток, и мама мне сделала такой подарок. Ну, скажу честно, как бы мне понравилось, но у дельфина очень мощный хвост, который бьет по ногам.
0: Как это технически происходит? То есть какой-то специально обученный человек в гидрокостюме, есть дельфин специально обученный, есть ты, который помещаешься в бассейн.
1: Да. И там у меня было два дельфинчика, мы с ними кружились, я бралась за плавник, они меня катали. Ну, в целом круто.
0: По какой команде дельфин понимает, что ему пора стартовать? Если там, не знаю, вот как когда ты на лошадке, ты говоришь там «Ноооо!» Или за уздечку дергаешь, или ногами как-то
1: Их к ним обращались по именам. Угу. Но я была так зашугана, честно говоря, что там...
0: То есть в моменте, когда тренер говорил «Пошла, Саша, а не дельфин».
1: Я очень боялась, потому что они очень быстро плывут, и можно, если ты не крепко держишься плавник, просто улететь. Или они тебя собьют. Так что, ну, такое.
0: Интересное развлечение. Так, и голосование все еще открыто. Забегайте, оценивайте ваше лето по 5-бальной шкале. Совсем скоро вернемся и поставим уже финальную конкретную оценку этому лету.
2: На Европе Плюс. Реклама.
3: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: The Second Voice и Let Me Be. В финале этого часа здесь, на Европе Плюс, мы подводим итоги. Выясняли, какую оценку вы готовы поставить этому лету по пятибалльной шкале. 9% проголосовало, что 2 звезды всего лишь. 11% проголосовали за 1 звезду. Видимо, пока еще лето не получилось. Да, но есть еще 3 дня. Путем в целом арифметических сложений выясняется, что этому лету, вот если прям складывать все оценки, итоговая оценка — это примерно 3,6.
1: О, ну это хорошо. 3 звезды — это обычно, ну, неплохо.
0: Но те, кто проголосовал за 5 звезд, их больше, таковых 28%. Поэтому надеемся, что остаток этого лета вы проведете правильно, ярко, круто и сумеете заработать еще больше эмоций, которые не успели получить за эти, ну, почти 90 дней. Да, мы с вами прощаемся до понедельника. Еще встретимся этим летом, пообщаемся. Ну, а вам желаем классных выходных. Проведите их круто. Пока.
1: Пока.
2: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: пламенное тело.
1: Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет. Ну, потанцевать, я думаю, будет и возможность, и желание в ближайшие два дня. Все-таки все выходные впереди. Стартуем классный летний, конечно же. И через пару минут здесь Дон Диабло и Fits and Tantrums. Radio Baby на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
4: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
5: 18+.
6: Смотри лучшие фильмы первым.
7: Вместе с Европой Плюс.
6: Один час.
8: Кто это?
9: Твой сын у меня.
8: Что?
9: Это очень простая игра.
6: Один шанс спасти сына.
8: Я не могу никого убить.
9: О, я думаю, можешь.
10: 2 сентября. Киноцентр «Большой».
6: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
10: Забери свой билет на Европе Плюс.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Итак, приступим.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Филат Ванкарас на Европе Плюс, Sweet Summer Nights. Песня как раз про сегодняшний вечер, я уверен, что может быть действительно вкуснее вечера пятницы, и тем более летней пятницы, которая проходит под отличную летнюю музыку. Впереди у нас Шакира и Бёрна Боя, слышим Die Die и дождемся Мадонны Мартина Гаррикса Bizarre здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове этим вечером будет облачно и до 24 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Днем температура воздуха составит около 29 градусов выше 0, ветер восточный до 7 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: все хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Нон-стоп заряжаем на Европе плюс. Только хиты без остановок. Знаем в это время Кайго с новинкой Take Me Back. Роза и Бруно Марс. Абати. Слышим Алекса Ворона. Fever Dream. Много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Реклама.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Европа плюс.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 10 вечера.

0: Кайго на Европе Плюс, новинка Take Me Back. Если понравилась песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Но завтра, кстати, не пропустите повтор Еврохита этой недели с 16 до 18. Кто пропустил сегодня, может быть, завтра послушать. Пока же послушаем Дати, Take Me There. И дождемся также Nick, The Circle Waves, Sweet Emotion совсем скоро.
1: Реклама.
2: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
1: Привет, прости за голосовое.
0: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
2: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
0: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 23:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Swam, swam.

градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, как ни пытались замедлить лето, оно все равно заканчивается. Что ж делать теперь? Нужно насладиться по полной оставшимися деньками. Лучшая музыка вам в помощь в этом. Продвигаемся далее вместе с Кайго. Слышим Hold On Me. И дождемся горячий летний трек от Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Совсем скоро на Европе Плюс.

место. Кулак. Bring that ass back like a boom, boom, boom.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Алок и Халид, Dive Into Me. Послушаем Темпер Сити, Sell

0: Других отличных хитов тоже послушаем. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в субботу. В столице полночь.

Dive Into Me. Это Алок и Халид на Европе Плюс, которые, кстати, сегодня так неплохо приподнялись в нашем Еврохите, подпрыгнули сразу на 8 строчек вверх и разместились на 27-й позиции. Это всего за 2 недели присутствия в чарте. Весьма неплохой результат. Надеюсь, что с отличным результатом у каждого из нас закончилась и эта рабочая неделя, так что теперь можно смело выдохнуть и отправиться в объятия выходных. Да. Меня же зовут Олег Шишкин, с удовольствием составлю компанию в этом деле, а еще к нам присоединятся Джон Саммит, Дево, Джулия Чёрч с треком Shades of Blue, но сперва с нами Load Luxury, Эмили Робертс, танцевальный хит Love You For Life буквально через 3 минуты, не пропусти.

Animal. Очередная классная работа от команды мега красивых девчонок. Это группа KSI в наших приемниках в столице 033. Наслаждаемся наступившей субботой. Каждому отличного уикенда. Ну а чтобы настроение было на максимуме, то остаемся и встречаем крутейшую коллабу в лице Мадонны и Мартина Гаррикса. Трек Bizarre чуть раньше. Феликс Йен и Дэнс тема Ready for Your Love. И послушаем гимн чемпионата мира по футболу, который прошел этим летом. Это Hit Die Die. Шакира буквально через 3 минуты на Европе+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: Богдан Медведев в наших приемниках. И если мне не изменяет память, то до премьеры еще 6 дней, а трек уже в нашем плейлисте. Так что слушаем и наслаждаемся вместе с нами. Но правда, да, трек действительно классный. Далее предлагаю следующий список. KDDK с летним солнечным хитом Бамбале. Еще услышим чит-код с трек Bloom и небольшая порция легкого ночного вайба от Dati. Take Me There через пару минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: провести эти выходные дома. Так что мой совет, не пропускаем. Старт в 7 утра по московскому времени. А пока нашим настроением займутся Fifth Harmony, легендарный хит Warhead, а еще Bob Sinclair и Kaizo с дэнс-темой I Can't Wait.
1: Реклама.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Kungs, Teofilus London, Galaxy. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30 минут, так что не уходи далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил молодой человек: а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

0: британцы номер один в России, в коллекции которого имеются 3 статуэтки Грэмми, за плечами десятки совместных работ с мировыми звездами. Так что Адриан Нунес, я думаю, очень благодарен Дипло за то, что первый обратил внимание на него. И парень еще вчера играл в баскетбол за свой университет, а сегодня уже покоряет музыкальную сцену нашей планеты. Two Steppin', так называется трек, а следующий на очереди проект из Италии AWS, танцевальная вещица Meet Me in the Dark. И услышим команду, которая на полке аж 7 статуэток Грэмми и 34 номинации. Это команда Coldplay, хит We Pray.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

еще одна новинка на сегодня. Классная, легкая ту-ту-туру. Да, именно вот так незатейливо называется трек. Знакомьтесь, это трио из Барселоны, которое, кстати, свое музыкальное направление описывает как ночной поп. А это то, что нам и нужно. 2.33 в столице, чилинг под ночной поп в приятной компании, которая сейчас дополнит лирику. Слышим еще одну новинку на сегодня под названием «Аутентичная». Еще на пару минут к нам заглянет Фрей Райден с хитом «Weekends». И добавим приятной соул-музыки от короля этого жанра. Тедди Свимс, «Мистер Know It All» уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, погнали. Еще одни 30 минут музыки на старте. С радостью готов представить компанию, которая нас ждет. Состав следующий. Cat's Eye, Animal. Гравиносные. Hunter X, Golden. И Алекс Уоррен, приятная вещица, Fever Dream. А до финала часа с нами Люки Ли, I Follow Rivers и Annabelle England, Get Busy.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.